0: 7, корпус 1, по проезду, блин, Шакальского. Не могут, брат, уснуть ночью, блин. Виной тому огромная, брат, стройка, развернувшаяся, блин, в 20 метрах от их дома, брат. Как рассказали, брат, жители злополучного, блин, дома, в январе этого года по этому адресу, брат, была снесена, блин, соседняя пятиэтажка. На освободившемся месте одна, брат, крупная строительная столичная компания стала, блин, возводить 14-этажный дом, брат. Наш 9-этажный жилой дом трясется, брат, когда работяги, блин, начинают вбивать, блин, сваи, жалуется, брат, жительница 8-го этажа Юлия, брат, Николаевна. Трясется, брат, люстра, звенит в стенке, блин, хрусталь. Мы просто боимся, брат, что наш дом однажды, блин, рухнет, заявляет жительница дома, брат. Несколько раз злые, невыспавшиеся, блин, жильцы обращались, брат, в префектуру. Однако на все жалобы, брат, чиновники советуют, блин, потерпеть до окончания строительства, брат. Это, брат, были новости на радио Чипльдук. Вот такая, блин, запара, брат.
1: Это были «Как бы ньюс» на радио Чипльдук.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве 3 часа 3 минуты ровно.
1: Радио Чапльдук. Пока не догонят,

Радио Чипльдук, превосходя свои ожидания.

0: Говорит Москва. Говорит Москва. В эфире внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.
1: Передаем информацию для наших специальных радиослушателей, находящихся в длительных зарубежных командировках по заданию Родины, а именно резидентов, агентов и двойных агентов. Как поняли, прием. Информация для Нью-Йорка. Мама, мыло, раму. Мама, мыло, раму. Мыло, было, мало. Точка. Информация для Амстердама. 18-21-35-19. Решать самостоятельно. Беркут слушает. Говорите.
2: Алло, я ваш специальный радиослушатель из Амстердама. Я плохо расслышу. В третьем абзаце после 15 следует 83.
1: Вы ошиблись номером, дружище.
2: Да, я ошибся.
1: Мы передавали выпуск экстренной специнформации. О следующем выходе в эфир будет сообщено дополнительно.
0: Говорила Москва. Говорила Москва. Вы прослушали внепрограммное вещание для узкого круга специалистов.

Минутка веб-радио Сингапура на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве 4 часа 4 минуты.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо!

0: Взвод! Рівняй! Цирра! Фарингит!
1: Я!
0: Геморрой!
2: Я!
0: Каріес!
2: Я!
0: Гайморит!
2: Я!
0: Таблетки Пурси Флородовит!
3: Есть! Таблетки Пурси Флородовит всегда в строю.

0: На радио Чиппальдук звезды мирового кино разговаривают своими голосами. Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.
1: My real relationship with love. What an interesting question. I guess love is a very special thing, and I'm very lucky to be in love and have love in my life.
2: Thank you, Catherine.
0: Это были Кэтрин Зета-Джонс и Джордж Клуни на радио Чиппальдук.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: следующие 8 композиций, 4 из которых вы услышите не до конца, а 2 не сначала, звучат сейчас на другой радиостанции, название которой в переводе с туркменского означает «выдра».
1: Которых там, отродясь, никто не пробовал.

Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 5 часов 5 минут.

0: Какой кошмар.
1: Утро на радио Чиполь-Дука.

0: Картинка.
1: Под окнами бушевала возмущенная толпа демонстрантов с лозунгами: «Хватит терпеть бездарей, лодырей, дураков и халтурщиков! Пора нам уже, наконец, покончить с собой!»

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 6 часов 6 минут.
1: Радио Чипльдук.

0: Что такое чипльдук?
1: И с чем его едят? Уточним мы сегодня.
0: В Корее ответ на этот вопрос даст вам любой прохожий кореец. Что в северной, что в южной части этой удивительной красивой страны. Только спрашивать надо правильно, произнося чипльдук по-корейски. Чапсальток.
2: Чапсальток. Чапсальток.
0: Чапсальток в Корее едят на десерт. Да-да, не удивляйтесь, это традиционное и вкусное лакомство. Приготавливается это блюдо по-корейски усердно и аккуратно, но несложно, с любовью и терпением.
1: Рассказывает кореянка Джин Хо, повар-кондитер, на наших глазах приготавливающая этот вкусный десерт.
0: Начинку делают из красной сладкой фасоли сорта адзуки, а тесто из клейкого риса чхапсаль, пряностей, сахара, крахмала и орехов по вкусу. В результате получается тток или дак, что-то вроде маленького круглого пирожного или пирожка со вкусной сладкой сердцевинкой. Фасоль для этого отваривают и тщательно перетирают до состояния пасты. Затем добавляют сахар и пряности. Отдельно заготовленное тесто раскатывают, нарезают на кусочки, а потом, положив в него начинку, аккуратно лепят шарики, как пельмешки, округляя в ладошках в катышки. Иногда внутрь добавляют орешки, финики, фисташки, засахаренные фрукты. Ну, это на любителя. Снаружи их можно обсыпать кокосовой стружкой. Подробный рецепт и даже видеоинструкцию можно увидеть на нашем сайте или найти в интернете.
1: В последнее время корейская кухня стала очень популярна в мире. И даже в Европе можно за 3 с небольшим евро отведать на десерт экзотических чапсальдоков. Ну, а по особому случаю можем накатать этих шариков к чаю и у нас в студии, на нашем чай-пилдуке.
0: Каждый кругленький чапсальдок – это словно маленький корейский колобок. Чапсальдок, чапсальдок, я тебя съем! Разноцветные в зависимости от ингредиентов шарики, аккуратно упакованные в маленькие коробочки и трогательно перевязанные ленточками, в Корее дарят к празднику, на Новый год или просто приходя в гости. Существует еще и сорт мороженого чапсальдок, в котором начинка еще оригинальнее и вкуснее.
1: Эти симпатичные съедобные шарики напомнили во время поездки в Корею одному из авторов, тогда еще нашего будущего радио, лотерейные шары. Неизвестно, какой выпадет, какой чапсальдок достанешь из коробочки и какая начинка достанется. Так ведь и в эфире может быть, подумал наш автор. Среди музыки могут попадаться разнообразные короткие рубрики, перемешанные словно разноцветные шарики, неожиданно и непредсказуемо, без всякого особого плана, на удачу выпадающие в плейлисте, неизвестно из чьей головы выкатывающиеся веселые штуки, фразы, новости, джинглы. В каком часе какая начинка попадется?
0: Как повезет. И не надо ломать голову, придумывая стройный график и строгое расписание. Как говорится, просто, но со вкусом. Кстати, осенила автора. Так можно же и само радио, всю эту радиолотерею назвать, с легким корейским акцентом и привкусом.
1: Только вот это экзотическое корейское слово, как оно у них там называлось? Какой-то чапсальдук. Ну, в общем, по-нашему, какой-то чипльдук.
0: Так и обкаталась во рту в кругляшок, словно камушек морской на берегу, это корейское словцо. И азиатский сладкий колобок, докатившись до наших краев и окончательно обрусев, превратился в чипльдук. И легко и непринужденно стал названием нашего радио. Вот такое простое, хоть и экзотическое объяснение происхождения имени радио Чипльдук.
1: Почему-то так и представляешь, как культовый корейский кинорежиссер Ким Ки-дук на досуге кушает чапсальдок, слушая наш чипльдук. Не менее, кстати, культовый.
0: В общем, чипльдук-чипльдук, я тебя съем.
1: Приятного аппетита! И эпитета.
0: Чипльдук. Радио с хорошим вкусом.

0: 假期显示的金额付款，请不要忘记随身携带的物品和发票。欢迎您再次乘坐上海出租车。Here we are. Please pay by the number on the meter. Don't forget your receipt and belonging. Welcome to take Shanghai taxi again. Thank you and goodbye.
1: Спортивное обозрение на радио Чипальдук. Наум Востриков у микрофона, а это значит, что в эфире спортивное обозрение на радио Чипальдук. И также это означает, что Сергей Николаевич Шувалов, наш эксперт, мой, можно даже сказать, соведущий, специалист широчайшего профиля, как спортивный функционер, так и знаток в области допинга. И, ну, собственно говоря, спортивный человек, мнение которого
2: будет интересно. Ну, не только, интересует и научные вещи, и географические, и биологические.
1: О, спорт – ты да. мир.
2: Да.
1: То есть весь мир, собственно
2: спорт
1: говоря.
2: Спорт собирает в себя все.
1: И вот сегодня мне хотелось поговорить о таком виде спорта, как плавание. Почему? Очень много видов спорта, которые мы хорошо помним, да еще из прошлого века, они, в общем-то, касаемо установления рекордов, достигли некоего пика. Рекорды очень редко устанавливаются в категориях быстрее, выше, сильнее. И уже как-то ты привыкаешь, что, ну, наверное, возможности человека уже, ну, предел. И только допинг может, значит, расширить эти возможности. Сейчас с ним идет активная борьба, соответственно, борьба с этими нехорошими людьми, она выигрывается. Почему? А потому что очень мало рекордов. Но плавание – такой органичный, правильный, безвредный вид спорта, как раз просто кишит рекордами. Буквально вот сейчас чемпионат России, наши пловцы устанавливают рекорды. Буквально каждый день приносит новые, крайне высокие достижения. Это говорит о том, что плавание – вид спорта развивающийся. И сегодня вот буквально уже прошла четверть 21 века, а еще возможности человека в этом виде спорта не изучены. Я правильно вот формулирую?
2: Да, совершенно верно, Наум. Вот вы упомянули о том, что возможности человека, конечно, не безграничны. В каком-то смысле, да, они безграничны. Но вот физические возможности, он не может уж совсем плавать так быстро, как дельфин какой-нибудь и так далее. Поэтому сам рекорд стал дефицитом, а люди хотят этого азарта видеть рекорд. Поэтому решено расширить палитру, так сказать, вот это ассортимент видов плавания, который позволит и увеличить количество рекордов в каждом из этом подвиде плавания, понимаете? То есть это не только вот как сейчас, допустим, плавание на спине там, или баттерфляй,
1: кроль, брас
2: да, и так далее.
1: Комплексное
2: да. плавание. По собачьи есть соревнования.
1: Но по собачьи, кстати, было бы забавно. Это...
2: Да, существуют такие да, забавные соревнования. Вот.
1: Но это же не среди собак, правильно?
2: Да, люди соревнуются с собаками.
1: А, вот. Люди с собаками.
2: Да, люди с собаками.
1: Это как... очень интересно. Кстати,
2: как правило, вот, собаки выигрывают, потому что по собачьи собаки плавают лучше.
1: Это
2: вот. Так вот, возвращаясь к видам спорта. Поэтому вот, например, решено ввести плавание, синхронное плавание. То есть плывет не один пловец, а два пловца. И они должны плыть синхронно. И движение должны быть синхронно, красиво.
1: А с кем они соревнуются?
2: И плыть одновременно. Они соревнуются, то есть по одной дорожке плывут два пловца одной команды, по другой два пловца другой команды страны, и так далее. Да.
1: Понятно. Синхронное плавание.
2: Синхронно. Это важно не только, кто придет, приплывет первым, но и кто это сделал, так сказать, синхроннее, красивее.
1: Точнее,
2: да.
1: Но существуют же прыжки в воду синхронные.
2: В воду синхронные, да. Поэтому это просто полшага вперед. Теперь идем дальше. Плавание. Есть уже понятие вот, на открытой воде соревнований. Да?
1: Значит, есть соревнования в 25-метровом бассейне.
2: Да.
1: В основном соревнования 50-метровый бассейн и на открытой воде.
2: Да. Поэтому будут соревнования в пресной воде и в соленой воде. Вот. Да, но это тоже очень разные, так сказать, у них разная, так сказать, текучесть, разная скользкость, если так можно выразиться. Вот. Помимо этого, будут даже соревнования предлагаются и в сладкой воде. Ну, посмотрим, что из этого выйдет, потому что...
1: В газированной
2: воде это самое интересное. Это будет просто незабываемо, я уверен. И, кроме того, значит, плавание в воде с фауной. То есть ты пловец всплывет,
1: да, вместе с рыбками.
2: А его окружают рыбы, скаты, медузы, водоросли и так далее. То есть он плывет.
1: Медузы могут укусить.
2: Да, вот это там-то интерес. То есть это как бег с барьерами, преодоление препятствий определенных и так далее. Поэтому и какого-то рода лотерея, как будто попался скат, как будто медуза. В общем, это очень может быть интересно.
1: А скат же может током шабануть.
2: Он может током садануть. Да, все многое может произойти.
1: Приключенческая, но, да, авантюрная это, дисциплина.
2: Это все экспериментально, это будет, так сказать, опробоваться. Кроме того, значит, плавание, почему всегда плавание в какой-то вот воде? Что значит воде? В воде горячей воде будет плавание, в холодной воде. Вот, в теплой воде. То есть вот все эти подвиды, категории плавания, они позволят в каждом из этих видов устанавливать рекорд. Это позволит увеличить зрелищность.
1: То есть мы в ближайшей перспективе можем получить вид спорта под общим названием плавание, где огромное количество жаждущих рекордов зрителей получит возможность
2: кроме
1: все
2: того,
1: это наблюдать.
2: Не только в воде, в других видах жидкости. То есть может быть в такой киселеобразной среде, вязкой, когда плыть тяжело, понимаете, на преодоление, сопротивление тоже очень зрелищно,
1: супе,
2: интересно.
1: Допустим, в протертом супе.
2: Ну это уже из разряда такого казуса. Это тоже может быть все, в компоте с ягодками, да, и так далее. Это все очень интересно. И наконец, плавание может быть разнонаправленным. То есть одни плывут в одну сторону, другие в другую. Поэтому ты не можешь понять, ты опережаешь этого пловца или нет. Это он плывет навстречу тебе, и он проплыл быстрее, а ты этого не знаешь. Поэтому это тоже интересно. И, наконец, плавание в непрозрачных жидкостях, когда пловец не видит, где он плывет и вообще, что вокруг происходит. Вот. Причем это плавание подводное такое. Да,
1: я только слышал о создании так называемого сверхчеловека при занятии глубоководными шахматами. Это когда спортсмен, то есть шахматы стоят на дне бассейна, спортсмен заныривает, в течение нескольких буквально долей секунды соображает, делает ход, выныривает и бьет по часам, как говорится.
2: Это элемент четвероборья такого, да, вот эти подводные шахматы. Еще очень зрелищный подводный пинг-понг, вот когда шарик пытается всплыть, вот конный бильярд и стрельба из лукового в репу.
1: Но тоже. Ведь вот это количество увеличивающихся постоянно видов спорта, оно говорит о чем? О том, что человеку становится скучно в тех рамках, в которых ему изначально было предназначено участвовать в соревнованиях, потому что в этих соревнованиях уже, собственно, достигнут потолок достижения. Ну, как бы вот, перефразируя, уже мировой рекорд поставить без допинга практически невозможно. То есть человек достиг максимума своего. А в этих видах спорта еще, что называется, ничего не понятно. Да?
2: Как бы ни тренировался спринтер, он все равно не будет бегать быстрее гепарда, к примеру. Понимаете, это будет какой-то вот некий человек. Ну, какие вот там пределы. Поэтому рекордсмены стараются добавлять, например, высоту по сантиметрику, по доле секунды, потому что каждый рекорд оплачивается, это выгодно. И со времени будут единицы, то есть будет высота прогулавшего столба увеличивается на 1 миллиметр.
1: Недалеко до этого, потому что прыгать в высоту в шестом...
2: Штангистов пойдет, так сказать, речь о миллиграммах каких-то, да? Вот. Поэтому все становится более таким стратифицированным, более детализированным, и возможности человека таким образом будут разнообразиться, если...
1: Сергей Николаевич Шувалов описал нам перспективу развития водных, плавательных дисциплин, да и в целом мы как-то с неожиданной стороны посмотрели на проблематику установления рекордов и образования новых, еще не изученных видов спорта и возможностей человека.
2: Мы можем поговорить о таких же новых подвидах в легкой атлетике, в беге, и, конечно, в моих любимых городках.
1: Сергей Николаевич, спасибо вам огромное за то, что посещаете нас столь регулярно. Без вас уже программа «Спортивное обозрение» выходить в эфир вряд ли может.
2: Я всегда рад.
1: Да, вас полюбили наши слушатели.
2: Люблю наших слушателей тоже. Всегда рад встрече с ними.
1: Спасибо вам большое. Не бросайте нашу передачу, заходите
2: почаще. Зовите, я всегда рад.
1: Счастливо, друзья.
2: До свидания.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добре.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире «Несвежие новости» на радио «Чапельдук». Микрофон, как всегда, Арсений Мухин, ваш покорный слуга. Сегодня мы вкратце познакомим вас с отдельными материалами из газеты «Известия» от 22 февраля 1990 года. Спортивный обзор вот здесь попался нам. Эта газета была обнаружена, она была постелена в комоде у одного из наших сотрудников под фуфайками. И вот это старый номер, довольно любопытно, он сохранился с 1990 года. Статья на последней шестой странице этого номера называется «Команда, от которой можно многого ожидать». О чем здесь пишут? Большую статью о состоянии и перспективах сборной СССР по футболу опубликовал в своем февральском номере авторитетный международный журнал World Soccer. Футбольный обозреватель Тимоти Коллинс отмечает, что после того, как советская команда стала вице-чемпионом Европы в 1988 году, неужели было такое, да? Я забыл. Да, так вот, с тех пор от нее можно многого ожидать. Правда, в отношении к сборной СССР еще давлеет груз десятилетних надежд, большей частью не сбывшихся, пишет обозреватель. И сегодня лишь немногие знатоки футбола уверены, что команда СССР сможет пробиться дальше четвертьфиналов мирового первенства. Однако цель это вполне реально, пишет обозреватель. Среди советских игроков Т. Коллингс особенно выделяет Олега Протасова, чье имя даже вынесено в заголовок статьи в этом американском журнале World Soccer. По мнению обозревателя, Олег – форвард международного класса. Только досадная случайность, травма помешала ему раскрыться на мексиканском чемпионате мира в 1986 году, где он сыграл всего один матч. Но уже на европейском первенстве Протасов засиял как настоящая звезда. Повод для оптимизма дает и руководство сборной СССР Валерием Лобановским, одним из лучших специалистов мирового футбола, цитата, который разработал научную систему подготовки игроков, базирующуюся на компьютерном анализе основных статистических данных. Впрочем, сегодня, пишет обозреватель журнала World Soccer Т. Коллинс, в советском футболе появился и весьма тревожный фактор непредсказуемости, связанный с уходом большого количества классных игроков в западные клубы. Автор статьи World Soccer совсем не против подобных сделок. Наоборот, обмен игроками, их выступления в других странах выводят футбол социалистических стран из изоляции, дают бесценный опыт. Но есть опасность, что спортсмены, которые за долгие годы привыкли играть лишь на честолюбии и добром слове, над чем любой западный профессионал только посмеивался, столкнувшись с выгодными контрактами, чрезмерно, цитата, увлекутся слишком земными амбициями. То есть больше будут думать о валюте, чем о футболе. Хотя советский футбол сегодня дорого стоит. Напоминаю, мы знакомим вас с одним из материалов, опубликованным в газете «Известия» от февральского номера за 22 число 1990 года. В этом же номере World Soccer дает таблицу, характеризующую результаты всех матчей сборной СССР с участниками мирового чемпионата в Италии. Думается, она представляет интерес и для советских болельщиков. Итак, Аргентина, 10 игр, 3 выигрыша, 5 ничьих, 2 поражения, разница мячей 11-8. Естественно, 11 забитых, 8 пропущенных. Довольно много пропустили мастера аргентинского мяча. А на втором месте Австрия. А, нет, это не места, это лишь алфавитный порядок стран. А Австрия, 13 игр, 7 выигрышей, 2 ничьих, 4 поражения, разница мячей 19-13. Бельгия, 5 игр, 4 выигрыша, ни одной ничьи. Одно поражение, разница мячей 10-5. И вот буквально напоследок Бразилия. 7 игр, 1 выигрыш, 1 ничья, 5 поражений. Трудно поверить, и разница мячей 5-13. То есть пропущено больше, чем забито. Ну и так далее, и так далее. Здесь такие страны, как США, Уругвай, Югославия, ФРГ, Румыния, Шотландия. В общем, богатая таблица. Голландия, конечно же, Италия, Румыния и так далее. Вот, напоминаю, это был обзор материала на тему спорта, футбола из номера «Известий» от 22 февраля 1990 года, это номер 54, с которым вас познакомил на радио Чапельдук, как всегда.
0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 7 часов 7 минут.
1: Радио Чапельдук. Самое позитивное радио.

0: перед мелодией, которая сейчас прозвучала, а точнее перед той мелодией, которая была перед ней. Простите. Сейчас прозвучит музыка для тех, кто сейчас...
1: Так. Простите, я пойду уточню. А вы пока послушайте мелодию, следующую за той мелодией, которая должна была быть следующей.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: Александр. Но странный у него ник. Александр нет. Город Томск. Нам бы Александра услышать. Это радио Чапельдук.
3: Может, поздно.
4: Радио Чапельдук?
2: Да, да, да.
4: Так.
2: Ну что же, это вы присылали нам номер свой или ваши друзья так вам угодили?
4: Сложно сказать. Возможно, друзья.
3: Вы уже спите там, да? Мы поздно?
4: Нет, еще не спим.
2: Угу. А почему вот какой-то Александр нет? Вот что вы этим, так сказать, хотели сказать?
4: Возможно, Александр нет, это тот человек, который подал заявку?
2: Возможно, да. А вы не Александр, да?
4: И я нет.
3: Но вы нет все-таки.
2: Вот в этом и есть ответ.
4: Так, ну, по крайней мере, мы нашли.
2: А мы радио Чапельдук, да, таки.
4: О, рад вас слышать.
2: А вы в курсе вообще такого радио или...
3: Или нет?
4: В курсе, мне нравится.
3: А вот тот, который нет, как вы думаете, он...
2: Он бы ответил на этот вопрос.
3: Да?
4: Сложно сказать, по-разному, в разное время суток он может ответить по-разному на этот вопрос.
3: А у вас какие с ним взаимоотношения? Он как вот... Это он по доброте душевный?
4: Так. Наверное.
3: Угу. Он хотел вас порадовать?
4: Сложно сказать. Угу. Но подколоть точно.
3: Неоднозначная обстановка. Понятно.
4: Ну, да.
3: А мы вас от чего-то сейчас вырвали, оторвали?
4: Да, вы можете говорить.
3: Ага, ну уже хорошо. Андрей, нам разрешили говорить.
2: Да, я тут просто ищу на карте поточнее расположение города Томска, чтобы так, понять часовой пояс. То есть мы... Вас все-таки подняли...
4: Рядом с Новосибирском.
2: Да-да, да, вас да. Подняли уже с постели.
4: Да, и... чуть севернее, да. Ну, нет, Томск... там 10 часов вечера у нас. Не так уж и много.
3: Угу. Но Томск хороший город. Я вот лично знаю.
4: Условно, там. Да.
3: Там хорошие писатели-фантасты в советское время были. Я вот люблю.
4: Астафьев?
3: Такие были прекрасные писатели.
2: Ну, начинайте беседу, как-то интересуйтесь чем-то.
3: Не, подожди, что-то сказал человек наш.
2: Да?
3: Да.
4: Ну, про писателей Волков, Астафьев?
3: Нет, писатели-фантасты.
2: Фантасты.
3: Фантасты.
4: Фантасты. Ну, Афанасьев?
3: Колупаев.
4: Колупаев. Да.
3: Пухов. Да.
4: Да.
3: Вот, очень крутые ребята. Вот Колупаев Виктор, я вообще считаю, что это просто, ну, Рэй Брэдбери советский. Просто блистательный писатель. Очень.
4: Конечно, безусловно.
3: Перечитываю и переслушиваю аудиокниги с огромным удовольствием.
4: Да, согласен.
3: А что еще, вот как вы считаете, город Томск, чем славен, вот на ваш взгляд?
4: На наш взгляд, город Томск славен, во-первых, своей, наверное, деревянной архитектурой, оставшейся с имперских времен.
3: Так.
4: И славен тем, что за ней не следят, и она уходит в небытие.
3: То есть вы считаете, что есть как бы недочеты на местах? То есть все-таки...
4: У нас много славных вещей, помимо архитектуры. Есть mm-hmm. университеты, есть еще разные вещи. Ботанические сады и население, которое часто училось на высшем образовании, получало mm-hmm. в 5 университетах в Томске. Вот. Множество научно-исследовательских институтов, но это все уходит в лету.
3: Угу. То есть какое-то ощущение такое печальное.
2: А вас вот в Томск что-то привело, или вы коренной томич?
3: Наверное, коренной.
4: Как зуб, да. Ну, рядышком родился, да, с Томском, недалеко от него.
3: А как вы считаете, можно повлиять на эту ситуацию простому томичу или нет?
4: Довольно сложно.
3: А ощущение такое, что лучше не будет, или все-таки ну, это временные, скажем так... обстоятельства.
4: Да, сложно сказать уже.
3: Вот какой у нас грустный разговор.
2: Да, это вечерний такой, вечерний Томск.
4: Вечерний Мацион, да.
2: Мацион, да. А скажите, пожалуйста, вы чем там занимаетесь, если не секрет?
4: Ой, чем только не занимался. По образованию я геолог.
2: Геолог.
3: Ух ты. А вот чем интереснее всего было не заниматься?
4: Интереснее всего было чем заниматься? Ну, многими вещами. Промышленным альпинизмом, геологией, поиск, разведка полезных ископаемых, золоторудное руднение, россыпи золотоносные.
3: Ну это же клад, все время поиск клада такого. Это же так интересно.
4: Ну, условно, да, говоря, да. Можно сказать так, это условно. Геологи, да, ищут клад, можно сказать так. Ну, используя свой головной мозг, естественно.
3: Ага. Замечательно. Нет. А радио Чипальдук дает-то какой-то луч света вот в этом царстве, которое у вас немножечко, так сказать, такое полумрачное?
4: Немножечко безумие.
3: Ну да, такого немножечко безумия и все-таки какого-то света, какого-то луча.
4: Да, безусловно, конечно. Но в наше время без Чипальдука никуда.
2: Вот видишь, я записал, да. Так, и какое-то есть сообщество, наверное, которое... так сказать, для которого Чипальдук общий знаменатель, да? То есть вас... Вы не один,
4: да,
2: там, в Томске, да?
4: Есть такой коллектив «Ковер Петрова» в Томске. Музыкальный коллектив.
2: «Ковер Петрова»?
4: «Ковер Петрова», да.
3: Так.
4: Давайте расскажу вам маленькую историю.
3: Расскажите.
4: В одном гараже музыканты занимались, значит, вот. И долго думали, ломали голову, как назвать группу. Вот. Потом нужно... Решили они сделать звукоизоляцию в гараже, чтобы лучше было заниматься. Вот, и знакомый Петров принес им ковры. Они, долго думая, они назвались коврами Петрова. Ковер Петрова. Вот.
3: Ну, вы знаете, сейчас такое количество названий перебрано, что я даже неоднократно сталкивался с людьми, которые пытались начать какой-то новый проект и сталкивались не с поиском музыкантов сложностью,
4: да,
3: а с поиском названия, потому что уже все мало что уже название все перебрали.
2: И когда название не найдено, то вроде уже и коллектив не собрать, то есть уже, ну его нафиг, так-то и люди расходились.
4: Да, поэтому вы можете, в общем-то, послушать это. Мне кажется, под радио что-нибудь вы там найдете у них.
3: Ну, то есть эта группа играет в формате радио Чипальдук. Скажите, какой у вас стиль? Ну, у вас стиль Чипальдук, правильно?
4: Ну, да, допустим, да. А там все акустические инструменты. Гитара, аккордеон, барабан.
3: Ну, тогда и что глушить коврами, непонятно.
4: Не, ну там же звукоусиливающая аппаратура все равно.
3: Да, я понимаю, но это я так же.
2: Ну, заинтриговали, послушаем, послушаем.
4: Послушайте. Да, Томская группа, коллектив «Ковер Петрова». Спасибо, что позвонили.
3: Да вам спасибо. Хотя немножечко элемент такой есть печали, не досады, рассказали. Где-то даже досады, но мы верим, что все не так плохо.
4: Все хорошо.
3: Да. Счастливо вам, спасибо большое.
4: Счастливо.
2: До свидания. Да.

0: Разговорчики.
1: Добро должно быть с кулаками.
2: Заблуждалось зажиточное крестьянство в конце 20-х годов прошлого века.
3: Oh.

радио Чипальдук.

0: Внимание, друзья, заходим на сайт 4duk.ru прямо сейчас вот. Ага, сейчас не можете, ну, может быть, тогда вечером, да? И обязательно поддерживаем радиостанцию Чип эль Дук. На сайте это сделать довольно просто. Можно посмотреть, какими способами. Но самое главное, что без вашей поддержки радио Чип эль Дук не сможет существовать. И заранее вам спасибо.
1: Передаем сигналы точного времени на радио Чип эль Дук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени –

0: tipul duc.
1: Чипильдук. Радио Чипильдук. Маленькое, большое радио.
2: Чипильдук.

хорошо артикулированная и правильно интонированная мужская речь, произнесенная приятным, респектабельным баритоном и качественно звучащая из динамиков звуковоспроизводящей аппаратуры, позитивно влияет на состояние психики слушателей и внушает им чувство спокойствия и уверенности в себе, вне зависимости от степени бессмысленности и идиотизма транслируемого текста.

Прелесть икебаны. Корова может оценить только на вкус.

Чип и Дук. Радио Unlimited. С неограниченными. Безответственно.

0: Уважаемые юзеры, на радио Чипльдук проводится регулярный кастинг дикторов и ведущих новостного вещания. Предлагаем вашему вниманию выпуск новостей, записанный одним из стажеров в присутствии старшего редактора радиостанции Чипльдук.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Начинайте.
3: Добрый день. В студии диктор Маргарита Козлова. В эфире актуальные новости.
4: Вот, кстати, хорошо вы сказали, что диктор. Здесь не указано ударение, но вы правильно произнесли, потому что вы уже знаете, вы, видимо, кастинг не первый раз проходите. Диктор, правильно.
3: Просто это моя мечта быть диктором.
4: Вот и замечательно. Посмотрим, как вы себя покажете, а там уже пригласим вас. Продолжайте.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики. Жителям Нью-Йорка.
4: Ну, такой городок есть.
3: Да, я знаю. Жителям Нью-Йорка предложили
4: колокольчики. Неужели такое трудно?
3: Жителям.
4: Еще раз давайте, жителям. Какой город? Мы уже забыли, какой город. Маленький городок. Давайте еще раз, жителям.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики по щиколотку.
4: На щиколотку.
3: Жителям Нью-Йорка предложили колокольчики на щиколотку для отпугивания.
4: Отпугивания.
3: Для отпугивания крыс.
4: Все смешного здесь, я не понимаю.
3: Ой,
4: крысы.
3: Не страшно.
4: Неужели крысы так смешно?
3: Это страшно.
4: Давайте продолжаем.
3: По статистике, в Нью-Йорке на каждых двух жителей приходится один крызун.
4: Один грызун,
3: один
4: правильно.
3: Грызун, наверное,
4: приходится,
3: да?
4: Ну, можно.
3: Один грызун.
4: Ну, хорошо, это уже ваша инициатива, потому что можно и так.
3: Ой, листочки потерялись. В американском мегаполисе. Сейчас, подождите, я сосредоточусь.
4: Нельзя спотыкаться на каждом слове, понимаете? Тогда слушатель не поймет смысла фразы. Все-таки должна же какая-то быть слитность, беглость, понимаете? Музыка, в конце концов.
3: Я понимаю,
4: это же очень
3: красиво. Я же буду делать.
4: Это же, ну, красиво старались.
3: В американском мегаполисе крысы давно чувствуют себя хозяевами улиц.
4: Так.
3: Но их господству приходит конец.
4: Конец приходит им, правильно?
3: Там придумали новое средство для отпугивания агрессивной живности от прохожих.
4: Правильно.
3: Колокольцы непростые, они имитируют пронзительные звуки.
4: Ну, можно звуки, кстати. Ну, здесь...
3: Звуки, которыми крысы предупреждают друг друга об опасности.
4: Можно об опасности предупреждают. Угу. Хорошо.
3: Ну, вы как-то уже определитесь.
4: Нет, определяться будете вы.
3: А на каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере. Серия колокольчика.
4: Принтер. Вы что, не знаете прибор такой? Устройство домашнее?
3: Знаю.
4: Ну вот, на 3D-принтере.
3: На 3D.
4: На каждом браслете есть что?
3: На каждом браслете есть 4 отлитых на 3D-принтере колокольчика. Причем дизайнеры постарались так, что аксессуар не просто отпугивает крыс, но и выглядит стильно.
4: Да, выглядит стильно.
3: Крысы Нью-Йорка – это не просто грязные грызуны. Это культурное.
4: Культурное.
3: Наследие города.
4: Города.
3: Извините.
4: Города.
3: Есть даже городская легенда, которая гласит, что было время, когда крыс здесь было в 5 раз больше, чем людей. Крысы известные переносчики.
4: Переносчики
3: болезнетворных вирусов и блох, у которых своих вирусов выше крыши.
4: Хорошо.
3: И они готовы поделиться ими со всеми.
4: Ими. Здесь, ну, это так, желающими
3: и нежелающими.
4: Здесь, кстати, вот разные ударения. Со всеми желающими... Нет, простите, сам ошибся. Со всеми желающими и нежелающими.
3: Ой, как это запомнить?
4: Ну, хорошо, постепенно потом.
3: Желающими и нежелающими.
4: Вот,
3: вообще даже странно, что колокольчики... На щиколотку в Нью-Йорке изобрели только в
4: 2020-х.
3: В 2020-х.
4: Нет, знаете, наверное, правильнее все-таки в 2020-х.
3: В 2020-х.
4: Ну, в общем, талько недавно, правильно?
3: Талько недавно. Талько...
4: В этом году.
3: В этом году.
4: В этом году. Году.
3: В этом...
4: Вы меня даже самого, видите, попутаете.
3: Это были новости на радио Чипльдук. В студии была Маргарита Козлова. До новых встреч и берегите себя.
4: В студии был корректор Казимир Морозович. Спасибо.
3: Спасибо вам.
4: С вами действительно мучаешься тут. Сколько же это можно вот таких вот... Кастинг следующий.
1: Quick News на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 9 часов 9 минут.

0: Если вы желали бы послушать какую-нибудь песню о старых мудрых черепах, простите, о старых мудрых черепахах на Коморских островах, так вот она только что и прозвучала.
1: А теперь прослушайте песню как раз для прослушки грудной клетки через стетоскоп.

0: Дорогие друзья! До дня работников мясомолочной промышленности осталось 434 дня!
1: Спонсор отсчета дней – сосиски молочные Микояновского мясокомбината! С наступающим вас праздником! Ура!

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Значит, вот, дорогие товарищи, желание немного понести вместе с вами свет позитива и хорошего музыкального вкуса в массы непреодолимо привлекло меня к оставлению личного и строго конфиденциального номера и не менее личного телефона в качестве заявки на звонок от вас, как высокопарно он выражается. Ну, допустим, в случае состоятельства вышеупомянутого звонка по выше и ниже упомянутому номеру телефона готов не только исполнить художественным свистом различные узнаваемые мелодии, но и поставить радио Чапальдук заслуженную оценку от уверенного юзера. С уважением, любовью и восторгом. Вот.
3: Алло.
2: Добрый вечер. А это Ярослав?
3: Да.
2: Здрасте, Ярослав. А это радио Чапальдук такое, знаете?
3: Знаю, сейчас, секунду, сниму респиратор. Лучше будет вас слышно.
2: Респиратор?
3: Сейчас не слышно.
4: А может, давайте в респираторе?
2: В респираторе-то как-то...
4: Как-то поприкольнее.
2: Колоритно, да.
4: Да, колоритно. Мы вот без, да, а вы...
3: Ну, вот, давайте попробуем затестить разницу. Вот сейчас без него.
4: Так,
3: без
4: него. Говорите.
2: А сейчас опять с ним.
3: Сейчас, подождите. Тогда мне нужно приложить его к лицу, иначе ничего не получится.
2: Да, давайте. Давайте.
3: Ну, вот, получается, второй вариант вот такой.
2: Угу. Ну, знаете, нет, давайте без респиратора.
4: Но давайте так, если вы художественный свист готовы нам продемонстрировать, давайте в респираторе пару мелодий и пару без. Или одна мелодия в респираторе, одна без.
2: Да-да-да. Вы обещали?
3: Идея классная, не хочется отвернять художественный свист респиратором.
4: Боюсь, а вы знаете, без респиратора это каждый... А вот вы в респираторе попробуйте.
2: Попробуйте.
4: Поэтому нам,
2: да,
4: интересно вот это.
3: Вызов принят. Сейчас, погодите, все сделаем.
2: Давай. И потом мы же как бы именно для сравнения просим. И так, и эдак.
3: Я понимаю, нужен компаративный анализ.
4: Конечно. Да, высокие частоты срежутся, но может появится какая-то утробность интересная.
3: Утробность интересная. Сейчас я во двор колодец как выйду.
4: Давайте.
3: И мы все сделаем. Ой. А то тут инструмент еще шумит на работе.
4: Нет, ну это никуда не годится. Тогда придется три варианта. С инструментом, в респираторе, без. Ну это нам много.
3: Я понял. Ну что ж, смотрите, вот мы оказались во дворе.
4: Так.
3: И можем попробовать.
4: Давайте.
3: А какую-нибудь, может, мелодию вы хотите?
2: Да, вот мелодию, что-то беззаботное. Что у вас ассоциируется с Чапальдуком? Такое вот... Беззаветно, безмозгло, беззаботное.
4: Ага. Хорошо.
3: Узнали?
4: Конечно. Конечно. Оранжевый подводный. Оранжевый подводный Чапальдук.
3: Подводный батискаф, да.
4: Да.
2: Так.
4: А в респираторе.
3: Да вот, значит, водружаю. Боюсь, вообще ничего не будет слышно.
4: Нет, вы сможете.
2: А это как, знаете, как фортепиано с глушителем и без глушителя, чтобы соседи не жаловались.
3: И чтобы... Это получится, придется все время в респираторе быть.
4: Ну, сейчас все решится, ответственный момент.
3: Смотрите, значит, представляю респиратор к лицу и насвистываю какую-нибудь советскую классику.
4: Нет, давайте ту же, что и было. Тогда у нас осталось пешлага, тогда будет четко для сравнения.
2: Компаративная будет у нас.
4: Подводная лодка уходит вглубь, грубо говоря.
3: Делается.
4: Да. Все логично. Так. Все логично.
2: Ну, с глушилкой, да.
3: Глубина погружения достаточная, оказывается.
4: Абсолютно. И все вполне кондиционно,
2: да,
4: слышно.
2: Интересно,
4: что...
2: да. Ну, теперь давайте про респиратор немножко, несколько слов. То есть он вам нужен для того, чтобы... вашу речь тоже, кто не надо, не слышал? Или наоборот, чтобы извне в ваши дыхательные пути что-то не попадало? То есть в какую сторону?
3: Вы поразительно догадливы. Респиратор в данном случае выполняет обе эти функции.
2: Обе функции.
4: Так,
3: да.
4: А вы вышли...
3: У меня там что-то... Так.
4: Вы вышли, вы где-то внутри были? Что там за обстановка? Расскажите, почему вы были так вот в нем?
3: В респираторе... Ну, мы сейчас в нашем... Значит, в процессе этом строительном подошли к такому моменту, когда нужно выровнять уже налитый пол, чтобы положить на него очень красиво плитку.
2: Ага.
3: И вот это выравнивание процесса, да, мы очень дорогие плиточники, выравнивание процесса, он пыльный сильно. Какие бы пылеуловитель я не использовал, как бы я не подключался к пылесосу, все равно пылит.
4: То есть
3: поэтому
4: у вас...
3: приходится использовать респиратор, да.
4: Вы специалист такого уже, во-первых, опытный, во-вторых, скрупулезно, тщательно подходящий к процессу.
3: Совершенно верно.
2: А у вас вот как вот, вы плиточник или широкого профиля, вот под ключ там все работы?
3: Широкого профиля.
2: Широкого.
3: Под ключ ничего.
2: Сначала и оцеплевать, и оштукатурить, и эмалью покрыть.
3: Под
2: и...
3: ключ. Да,
4: и а это где у вас?
2: Пробить обязательно.
4: Ну, вы же нас поддерживаете. Вы же нас поддерживаете, мы вас тоже поддержим. Вот где вот вы такой работник? Это какой город-то?
3: Это Санкт-Петербург, улица Союза Печатников сейчас. У нас объект — это Коломна. Ну, примерно центр.
4: Ага. Когда сдача объекта?
3: У нас осталось 10 дней.
4: Укладываемся?
3: Укладываемся. Укладываемся. Даже, может быть, пару дней выходных выкроем перед следующим объектом.
2: А давно вы зомбированы вот нашим Чапельдуком? Сколько ваш стаж слушательский?
3: О, друзья, мы с вами знакомы, мне кажется, дольше, чем вы даже можете предположить. Года с 11-го, наверное.
2: С 11-го. Ну,
4: да. Ну, хороший результат.
2: Да.
4: А были перерывы, разочарования?
3: Перерывы были, разочарований не было никогда. Как можно разочароваться в таком замечательном радио? Это... идея абсурдом попахивает.
4: Попахивает.
3: Мы, когда вас слушаем на работе, это сплошное удовольствие.
2: А у вас...
3: вышел напарник, удивленно на меня смотрит, говорит, неужели Чапельдук? Да.
2: А у вас же сейчас там белые ночи. Значит, у вас там сейчас круглосуточные работы, что ли?
3: Белые ночи есть, наличествуют.
4: Но вот работа-то тогда ночная, она что, и утренняя,
2: она ночная, получается, такая круглосуточная.
3: Мы стараемся ночью не работать, потому что хочется гулять. Еще же на жизнь нужно время оставлять иногда.
2: Да, да, да.
3: Приезжайте, я вам насвещу экскурсию.
4: Чудесно. Шикарный план.
2: Но у нас только такая примета же, знаете, как говорят, не свисти, а то денег не будет. У нас вечная тема вот эта вот, чтобы у нас не высвистили бюджет, чтобы...
3: Я понял.
2: Намек такой непрозрачный, но мы... Ну, мы такие не цеплючие, но напоминаем иногда.
4: Не, ну мы очень рады, потому что с духовно, так сказать, такой творческий фидбэк мы получаем исключительно благодаря звонкам, общению и осознанию, что у нас слушатели, они такие прикольные, что с ними приятно пообщаться, креативные.
3: А каков и приход, понимаете?
4: Ну да.
3: А? Вы прикольные, мы, соответственно, тоже. На одной волне как будто.
2: Ну, давайте дорожную нам какую-нибудь просто чистенько, без респиратора. Хотя можно респиратором, как вот этой, когда на трубе играют, как
4: сурдиной,
2: сурдиночкой так прикрывать,
3: Могу помахивать им, как тамбурином.
4: Да. Давайте.
2: Давайте, да. И какую-нибудь такую вот прогулочную вот на дорожку нам.
3: Прогулочную. Ой, я даже растерялся сейчас.
4: Ну вот эту вот, вот вы же нашли уже ее, вот она, давайте ее.
3: Нашел вот эту прямо?
4: Давайте.
3: А
4: вот
3: я ее не умею.
4: А друг...
3: давайте попробуем.
4: Ну вы ее упростите. Ну хорошо.
2: Признаем старого бетломана.
4: Вообще бетломанское, да, что-то у нас сегодня. Но это хорошо, это мы всегда за.
3: Вот. Ну, что хочется еще сказать, что хочется, конечно, выставить некую такую оценку «Радио Петербург». Ой, «Радио Петербург», господи, «Радио Чапельдург». Видите, как я вас с родным городом даже путаю.
2: Чапельбург.
3: Ну, тут Чапельдург. Это немножко бывает. Чуть-чуть Чапельдург. Особенно по утрам. Так вот, хочется, понимаете ли, ситуация совершенно однозначная. С одной стороны, хочется сказать, что это отличное радио, и поэтому его нужно ставить отлично.
4: Так.
3: Отметку. С другой стороны, если посмотреть, то не может быть двух мнений. Радио Чапельдук, безусловно, хорошее радио. А это, получается, оценка «хорошо». И вот такой вот дуализм, он, конечно, иногда смущает у вас на Чапельдуке. То ли хорошо, то ли отлично.
2: Ну, когда это же хорошо, есть куда расти.
4: Конечно.
2: Правильно,
4: потому что когда отлично, это что? Это либо очень хорошо, либо отличное от других. То есть, ну, две трактовки, но трактовка «хорошо», она позволяет нам стремиться к большему.
3: И в то же время дает некую универсальность. Хорошо ведь?
4: Да.
2: Хорошо. Ну что же, Ярослав, ну, мы рады, что вас оторвали от работы.
4: Хорошо,
2: подышали свежим воздухом. И обратно сейчас в пыльное помещение. с респиратором.
3: Я уже почти подготовил. Да, но все равно, да, буду свистеть теперь в респиратор что-нибудь веселое.
4: Да. Ну, всех благ. Спасибо за хорошую, интересную беседу.
3: Спасибо вам, ребят, за отличное настроение всегда.
2: Не бросайте нас, а мы вас.
3: Никогда.
4: Пока.
3: Спасибо.
2: Счастливо.
3: Пока.

0: Чипелдюк. Чипелдюк. Чипелдюк.
1: Радио, радио.
2: Чипелдюк.
0: Чипелдюк. Чипелдюк.
2: Чипелдюк. Далек.
0: Дюк. Чипелдюк.
1: Радио Чипельдук. Ухо. Горло. Нонсенс.
2: Чипельдук.

0: В эфире новости, прошедшие цензуру, радио Чипальдук.
1: Генеральный российской заявил, что организованная в стране угрожает национальной, так как она действует в каждом и проникла в органы. Эти слова прозвучали на совещании системы по вопросам борьбы, передает агентство. Мелкие образца 1991 года трансформировались в строго вертикальные, обладающие межрегиональными и международными. Генеральный обратился с призывом прекратить и начать. Обращаясь к своим, он заявил, что сейчас необходимо дать, так как оценки неадекватны. Сейчас в России действует 400, численность которых превышает 10 тысяч. За минувший год выявлено 1,2 тысячи, сообщает агентство.
0: Полный текст цензурных новостей выложен на нашем сайте chipl.censornews.duk.

mon pinceau vers 400 pieds.

0: Вот композиция, которая только что отзвучала. Хорошо было бы раскачиваться на дворовых качелях, привязанных бельевыми веревками к толстым ветвям дуба.
1: Следующий трек прозвучит для тех, кто только что опрокинул 3-литровую банку персикового сока себе на постель.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чапльдук. В Москве ровно 10 часов 10 минут.
1: Радио Чапльдук. Самое позитивное радио.

0: как живете, чипыльдуки?
1: Да, дым-дым, помаленьку.

0: Устройство и механизмы народов мира. Часть 24.
1: Южная Бавария, 1985 год. Образцовая пасека Шлагенау. Электронный аппарат «Терминатор» для обнаружения и уничтожения чужих пчел, прилетающих в улей с неправ.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. К сведению юзера-слушателей, отсутствие одного или нескольких сигналов абсолютно ничего не значит. Полную версию сигналов точного времени вы услышите в пятницу. В Москве ровно 11 часов 11 минут.

0: Вы нам звонили.
1: Если не успели,
0: то... Ну вот кто-то вроде дозвонился. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Да.
2: У нас вечер. Да. У нас вечер.
0: А это где вечер наступил уже?
2: Иркутская область.
0: Иркутская?
2: Байкала.
0: Какой город?
2: Поселок.
0: Поселок? Записываем.
3: Городского поселок? Типа?
4: Поселочного.
2: Нет, просто поселок Кельма. Кельма.
3: Кельма.
0: О, Кельма.
3: Как. Слушайте, ну как вас угораздило в Кельме слушать Чип и Льдук?
4: А что, по-моему, созвучно. Кельма, Чип и Льдук.
3: Как это случилось? Как вы наткнулись?
2: Ну,
3: как вы наткнулись? Напоролись, может?
2: Да, вы пока еще были как бы в проекте. Я уже знал, что работа и скоро выходит интернет-радио. Ну и потом, как только вышли...
3: То есть это вы в 83-м году начали все это?
4: До нашей эры.
3: Предугадывать.
2: Да раньше, раньше. Да раньше.
3: Хорошо, слушайте, продвинутые, так сказать, обстановку.
4: Мы еще ничего не знали, а человек уже знал.
0: Но вы в поселке, там есть кому нас поддержать?
2: Обязательно, конечно, найдем.
0: Ну вот, все, теперь...
2: И мои друзья, кто вас слушает, поддержат.
0: Мы на карте ставим такие флажки здесь, отметки, где нас поддерживают.
3: А вот в Кельме сколько...
0: И вот в Кельме не было, сейчас поставим флажок.
3: Вот помимо Криса Кельме, кто нас слушает еще у вас там?
2: Не Кельме, а Тельман.
3: Тельман? Вот, вот. О. Вот это погромче, можно?
0: Прекрасно. Отлично.
3: Это
0: переводим. Значит, это Станислав из поселка Кельма Иркутской области сказал вот: подайте на поддержание Чип и Льдука.
3: Скажите, пожалуйста, а когда у вас вот это вот все-таки началось, вот это увлечение этим Чип и Льдуком, если по-настоящему?
4: Болезнь.
3: Вот, да.
2: Ой, я уже не помню.
3: То есть вы...
2: С самого первого года где-то...
0: То есть вы нас 8 лет с лишним слушаете?
2: Сейчас со времен Воронежка, с воронежского периода.
0: А-а-а.
2: Помню, тогда еще на концерт приезжал Леня Сергеев.
0: Ага.
2: И вот он уже объявил, что выпускается радио.
0: Вот оно откуда, ноги-то растут, да. Ну, понятно. Так, и что, вот еще какого-то колориту нам надайте. Вот все-таки, что там сейчас за окном? Вот вы выйдете из избы, волки воют там, как у вас, дикий край или как-то окультуренный, как там?
2: Собаки.
3: А дом культуры собаки есть страшные. Какой-то в Кельмане?
0: Да, дом культуры есть.
2: Дом, обязательно.
3: Дом культуры обязательно. Есть?
0: Есть, говорит. Там. Каждый дом, он культуры.
4: Где есть радио Чип и Льдук, это дом культуры, значит.
0: Но там вот, как я себе представляю, на столбе обычно такой репродуктор круглый, и из него радио Чип и Льдук льется.
2: Это в Москве так уже сделали?
0: В Москве на Арбате, да. Это мега продвинутые технологии. Мы сейчас выходим на частоте вот радиорепродукторов таких вот, которые в розетку втыкаешь, и там звучит Чип и Льдук.
3: Ну, на самом деле, очень приятно, понятно, что в таких вот, в общем-то, прямо скажем, удаленных уголках...
0: Да, и все-таки, что мы до поселков дошли, до Иркутской области, достает наш сигнал... И есть люди, которые откликаются среди морозов и снегов теплым сердцем своим горячим, нас не бросают и поддерживают. В общем, светлячок и точечка на карте. Мы видим вас из космоса сейчас, пролетаем как раз.
3: А главное, что с нами уже так давно, что уже...
0: Пора завязывать.
3: Ветераны Чип и Льдук.
5: Они на берегу Ангары стоят, похоже.
0: А, вот по карте посмотрели, вы на берегу Ангары, оказывается. У вас Ангара там журчит.
2: Да.
0: Да, близко.
3: Вот видите, вот видите, вот видите, как мы знаем все.
4: Вот, но вы всевидящее око.
0: В проруби стираете белье или как вот?
3: Ну, что ты, Андрей?
4: Андрей.
3: Ну, колорит хочу. Извините его. Колорит я тебе дам. Хочешь, я тебе дам колорит? Я в балете «Ангара» играл партию воды. Вот правда. Колоритно? Колоритно. В
0: меленкитной
3: шапочке. Каплю играл.
4: Для колорита мы Андрея в проруби окунем.
3: Огромное вам спасибо, что так вы с нами.
0: Кланяемся в пояс низко. Вот, нашли на карте. Смотрим. Рядом там Усолье Сибирское. Вот. Александровское рядом.
2: Точно.
0: Ага.
2: Александровский централ, песня такая есть, да, песня.
3: Сходили бы вы туда, бы тоже там Чип и Льдуку рассказали.
0: В Сосновке, Белореченском тоже слушают, я думаю. И в Большой Елане тоже подсадите человек 500 на Чип и Льдук.
2: будем стараться.
0: Спасибо. Это был Станислав из Кельмы, Иркутской
3: наш ветеран,
0: области.
3: Наш ветераны.
0: Тельмы, из Тельмы.
3: Тельмы?
0: Тельмы.
3: Тельма, да, я про Кельси Кельмы.
0: Крис Тельма, в
3: общем. Тельми.
0: Вот, весь звонок, оказывается, букву потеряли. Но нашли, в конце концов.
4: Ну, нашли.
3: Ну, пока.
0: Будьте здоровы, счастья, здоровья всем.
4: Удачи.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет всем друзьям своим, особенно воронежским.
0: Воронеж.
3: Друзьям от Станислава.
0: Там тоже слушают нас и вас знают.
3: Пока.
2: Обязательно.
0: Пока-пока. Спасибо.
2: Пока. Всего доброго. Счастливо, ребята.
0: Значит, уточняем еще раз. Это не Кельма, это Тельма. Поселок городского типа.
3: И там
0: типа.
3: Никогда не был Крис.

0: Трек, который только что прозвучал, справедливо напомнил нам о Всероссийском дне работников стекольной промышленности.
1: Поэтому будет логично, если следом прозвучит песня навстречу дню провозглашения независимости Панамы. Хотя по ней этого не скажешь.

Радио Чиппальдук. Старое доброе интернет-радио.

0: В эфире неконтролируемый информационный поток.
1: Ньюс на радио Чипальдок.
2: Добрый день, в студии радио Чипальдук, как говорит Никита Фомчук и Михаил Чонкин.
3: В эфире обзор фолкшовской прессы. Международного фолкшовской. На высшем уровне канцелярцы Владимир Путин, Барак Обама, Родор Целл, Лохерник, Улас, Олан, Берегов, Страсер, Саммит, который все подсядает, при том гостиница, где живут он, Суагасан, МИД России остался доволен и Родор Целл G8.
2: Михаил, сегодняшний Ньюс пишет, что что вы по этому поводу пишете?
4: Не понял ничего.
2: Госдума не резиновая, пишет газета. В парламенте готовится переписать регламент политреформы и спикером озвучены.
4: Спасибо.
2: Продолжаем обзор прессы.
4: Перейдем к новостям спорта. Артур Овечкин пропустил всего 17 матчей. Интересный вопрос, Овечкин. В самом Мадриде все в НХЛ. Оказалось, всего 17 матчей регулярно. Причем дважды Овечкину помешали приемы, которые в НХЛ посчитала опасными.
2: Михаил, можно перебить? А Фабио Капелло хотел трансфера против Аркитеса?
4: Фабио Капелло мой ДПСЖ. Ньюс только 3 миллиона.
2: А 8 миллионов евро, которые Алексей
4: 8 миллионов евро, 3 миллиона евро РФС.
2: Это прекрасно. Продолжаем обзор слабых прессы и новости на радио Чалковском. По данным СМИ, Ким Чен Ын совершил 10 дней на яхте класса люкс британской компании International. Стоимость яхты 7 миллионов долларов.
4: А Фабио Капелло 8.
2: 8, не 7, а в
4: телевизоре. Миллион на дороге не...
2: И о погоде, как всегда, осенне-зимний, гололедицы, минус плюс, жара, купание, серебряный, тенца, талропона, плавки, загар, очки.
4: А что такое ртутного столба?
2: Курс доллара на сегодня, копеек, ртутца.
4: А евро?
2: По-моему, это ниже, чем ртутка.
4: Но
2: в скором времени, я думаю, кризисом. Спонсор сегодняшнего выпуска новостей — компания «Лоса».
4: Доброго.
2: Это в студии были Ларчан Кунчук и Никита
4: Михаил. Оставайтесь.

Чипльдук. А смысл?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппальдук. Начало шестого сигнала следует по окончании пятого.
1: А. Б.
2: В.
3: Г.
0: Д.
4: Е.
0: В Москве ровно 12 часов 12 минут.

Друзья, процесс поддержки радио Чипальдук идет, но нам кажется, даже скорее всего мы уверены, что не все поддержали пока нашу с вами любимую радиостанцию. Мы надеемся, верим и напоминаем, что только вы, наши дорогие акционеры и спонсоры, если кто-то забыл, замотался, закрутился, прямо сегодня вечером мы очень надеемся и ждем. Заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем нашу с вами радиостанцию.

0: Лабиринты человеческой мысли.
1: Карл Маркс. Капитал. Глава 21. Прибавочная стоимость. Раздел 3. Эквивалентная форма.
2: Обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том... Товар холст А обнаруживает свое собственное стоимостное бытие в том, что сундук Б, не принимая никакой формы стоимости, отличной от его телесной формы, приравнивается к холсту. Таким образом, холст А фактически выражает свое стоимостное бытие тем, что сюртук Б может непосредственно обмениваться на него. Эквивалентная форма какого-либо товара есть поэтому форма его непосредственной обмениваемости на другой товар. Холст на сюртук. Если данный вид товара, например, сюртуки, лежит... Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товаров, например, холсту, в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то это отнюдь еще не указывает... Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то этим отнюдь еще не указывается та пропорция, в которой сюртуки и холст... Холст! Постой! Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают. Если данный вид товара, например, сюртуки, служит другому виду товара, например, холсту в качестве эквивалента, если таким образом сюртуки приобретают характерное свойство находиться в форме, непосредственно обмениваемой на холст, то эти отнюдь еще не указывают.
1: Фрагмент произведения Карла Маркса «Капитал», глава 21, прозвучал в литературно-художественном цикле «Призрак бродит по Европе».
0: До новых встреч в программе «Лабиринты человеческой мысли».

Телевизор – это устройство, дающее возможность людям, которым нечего делать, смотреть на людей, которые делать ничего не могут. Фред Аллен.

0: Уважаемые радиослушатели, для улучшения усвояемости передаваемой информации на радио Чипльдук ведется систематическая разработка экспериментальных и нетрадиционных форм подачи новостей. Предлагаем вам специальный выпуск новостей в особом диалогово-развлекательном формате, рассчитанном на двух дикторов.
1: Quick News на радио Чипльдук.
2: Ученые записали голос суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Клёвой?
2: Клёвой. Запись должна помочь специалистам собрать больше информации о местах обитания этого редкого вида птиц.
3: Редкого?
2: Очень редкого. Ученым удалось первый раз.
3: Первый?
2: Первый. Записать на воле голос очень редкой суматранской пестроклёвой кукушки.
3: Первый раз?
2: Первый раз.
3: На воле?
2: На воле.
3: Сообщает,
2: удалось? Удалось. Сообщает News...
3: Кто это?
2: New Scientist.
3: Новый ученый.
2: Yes, да. В этом году птицы этого вида удалось заметить лишь в третий раз.
3: А во второй их не замечали?
2: Нет, не замечали. Суматранские пестроклевые кукушки достаточно большие птицы, длиной около 50 сантиметров. Оперение их имеет черно-зеленый оттенок.
3: Красиво.
2: Пока этих животных находили только на индонезийском острове Суматра.
3: Сам был там?
2: Не пустили. Как? Согласно данным организации BirdLife International. В период между 1961 и 1997 годами...
3: А ты, кстати, что делал тогда в этот период?
2: Я сидел. Птицу видели всего один раз. Так. В 2006 году ее удалось заснять в лесу.
3: В каком?
2: Не помню. Автоматической камерой с датчиком движения.
3: Интересная передачка была бы.
2: Ну? Новости культуры.
3: Науки.
2: Науки. Крупные японские бренды, такие как
3: Pioneer,
2: как Pioneer и Hitachi.
3: Знаешь такие сам?
2: Нет. Имеющие уверенные позиции на рынке плазмы.
3: А у тебя Pioneer или Hitachi?
2: Hitachi. Постепенно теряют к нему интерес.
3: Что это они так?
2: Я не знаю. Утверждает тайваньский индустриальный рупор.
3: Рупор?
2: Да.
3: Мегафон, что ли, такой?
2: Наверное. Dick Times.
3: Да.
2: Представители ассоциации звукозаписывающей индустрии Америки
3: RIAA,
2: в котором глава Apple призывает крупные звукозаписывающие фирмы отказаться от технологии DRM.
3: Зря.
2: Ну, и при распространении музыки.
3: Какой музыки? Напой.
2: Лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё-лё. Понял?
3: Так.
2: Сенатором Нью-Йорка Карлом Крюгером.
3: А у них новый, что ли, теперь?
2: Говорят, да.
3: Типа мэра?
2: Ну, типа того. Было сделано заявление о том, что в ближайшем будущем власти города...
3: Это типа мэрии?
2: Ну, типа того. Собираются запретить использование цифровых плееров и рот.
3: Айпод?
2: Айпод.
3: У тебя есть айпод?
2: Нет. И других гаджетов. Гаджетов?
3: Что такое?
2: Гаджетов. А что это такое?
3: Гаджеты.
2: Гаджеты. А, гаджеты. Во время пересечения...
3: Ну гаджеты.
2: А это да. Во время пересечения проезжей части улицы.
3: И кто это будет пересекать с гаджетом улицу?
2: Черт его знает. Южнокорейская компания Samsung Electronics согласилась выплатить штраф в размере 90 миллионов. С целью урегулирования судебного разбирательства, инициированное 41-м американским штатом.
3: А какой такой штат 41?
2: Не знаю.
3: Так.
2: Да.
3: Все?
2: Все.
3: До свидания.
2: До свидания.
1: Quick News на радио Чипльдук.

0: как диджей эфира «Радио Чапельдук», я должен сказать несколько слов. Ну, считайте, что я их только что сказал.
1: А что ты только что сказал?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 13 часов 13 минут.
1: Чипальдук. Радио с хорошим вкусом.

Радио Чип и Дук. Пока не догонят.

0: теперь о погоде. Дорогие друзья, на радио Чипльдук прекрасная погода и отличное настроение. Поэтому абсолютно не хочется работать.
1: Возрождая традиции танцплощадок, старое доброе интернет-радио Чипльдук предлагает сейчас всем слушателям перенестись в атмосферу парка или сквера и немного потанцевать под старый добрый духовой оркестр.
0: Итак, с радио Чипльдук танцуют все!

Радио Чипльдук. 4дук.ру. Самое позитивное радио. Отпечатано на 4D принтере. С негативов окружающей действительности.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 14 часов 14 минут.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Соображение номер 61. Когда Рик сказал мне, что у него проблемы с женой, я рассмеялся. Не из-за него, нет, а из-за одного анекдота, который я вспомнил. А я рассказал ему этот анекдот, но это его не особо рассмешило. Такой вот он друг.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: разговорчики. Меня так просто не проведешь.
1: Гордилась прямая линия.

0: подборка песен и мелодий для фехтования отзвучала в нашем эфире.
1: А следующий музыкальный блок особенно подойдет тем, кто умеет смешно шевелить ушами.

радио Чип и Дук. Было хорошо, а будет еще лучше.

so we never feel.

0: Как-то раз в эфире.
1: Мы вам звонили.
2: У нас все ходы записаны.
3: Так, Николас Олимпик. Но тут два телефона. Вот Анна и Николай. Смотри, как здорово. Слушаем, радуемся, улыбаемся. Анна занимается цветами, Николай металлами. Играем на баяне. Играем на баяне.
4: То есть,
3: а Анна, мы сейчас Анне звоним сейчас. Она цветами занимается.
5: Да.
3: Анна?
5: Да.
3: Здравствуйте.
5: Здравствуйте.
3: Это Андрей. И?
4: Кирилл. И мы бы хотели, чтобы вы сыграли
3: на баяне.
4: На баяне.
3: Так. Ну? Вот.
4: Ну, тут какие возникают вопросы?
3: Сейчас первый мы вопрос, уточним это... у Николая. Значит, либо она не играет на баяне, либо она не Анна, либо...
6: Добрый вечер.
3: Добрый вечер, Николай.
4: Да. Мы вот звонили Анне, попросили ее сыграть на баяне, а она трубку бросает.
6: Ох-ох-ох-ох-ох-ох, как прекрасно. Так, давайте, что там? Слушайте, ну, на самом деле, я сейчас не подготовлен, я в машине. Вот, так. Им только вот какой-то даже не инструмента, ничего нету. А так, в принципе, вот если бы в другое время перезвонили, у меня там какие-то инструменты есть, я мог бы более интересно все разыграть.
3: Ну что ж поделаешь, ну
4: а
3: так
4: почему вот
3: выпала
4: карта. Анна, вы ей как-то оповещали о том, что она должна быть готова?
6: Ну, я предупреждал ее, как бы, что в любой момент это может быть звонок непредвиденный.
4: Вы ее отчитаете за такое халатное отношение?
3: Холодное.
6: Я вам скажу, что, видимо... неподготовленный человек. Вот. Неподготовленный,
4: ну да, показалось, человек, что ни цветов она не дарит, ни на баяне, как-то она была...
3: Показалось, что это она занимается металлами, а вот вы играете на баяне.
6: Мы играем. Ну, слушай, мы играем на баяне тоже. Она же, как говорит, как гласит старая русская международная пословица, что мы на всем играем.
4: А скажите, у вас когда дворники работают, они в салоне слышны?
6: Ну, давайте попробуем сейчас.
4: Давайте попробуем, ну, под них можно какой-то рэп прочесть.
6: Рэп прочитать под
4: дворники, если, да? Дворники слышны в салоне, потому что если у вас хорошие дворники, вряд ли слышны. А если уже не свежие...
6: Вот, да, всякие вам заманивают истории. Ну, я не знаю, смотрите, ну вот у нас есть...
4: Это так дворники работают?
3: Смотри, есть лампочка сигнал, поворота.
6: Есть сигнал. Так. Вот у нас звонка.
4: Кто в машине там у вас?
6: У нас тут, скажем, мы едем, вот, едем слушать музыку.
4: Ага. А сколько у вас человек?
6: Нас двое.
4: Ага.
7: С Колей.
6: Вот. С Колей? И один еще онлайн.
3: А кто-то там по громкой связи еще с вами, да? Мы думали, это радио. А по какой улице какого города-то вы едете?
6: И по улице Гелеровская, вот слева баня.
4: Гелеровского. Ага.
6: Вот, ну мы сейчас вот до Дорожевских бань доехали практически.
4: Ага, а вы прямо туда идете, в баню?
6: Нет, у нас как бы мероприятие, мы по средам ходим в баню.
3: Ага. С баяном?
6: У нас баня день среда. А с баяном, с гитарами.
3: В бане, на баяне, вот, как здорово.
6: Хоровое пение. Кстати, может быть, вот как альтернатива как-то договориться, чтобы в среду позвонить вечером, и там можно хоровое пение исполнить.
4: В бане. А ваши коллеги, они как отнесутся-то к такому процессу?
6: Я думаю, что они будут за.
4: А что будете исполнять?
6: У нас есть разные песни. Вот, я думаю, что вам понравится. Можно такое многоговое себе акапелло сделать, например, в бане.
3: А как вы вот с Анной на баяне, играем на баяне, это в четыре руки, или как вы ее вот обнимаете и вот вдвоем, как бы вот...
6: Четыре руки, это в научно-фантастических фильмах. И говорят, еще в Индии там в три руки они играют. Вот эти слоны с хоботами, да? Вот, они прям задают...
3: Многорукий Шива, да, ага.
6: Да-да-да, хорошо задают они со всех сторон.
3: Так, подождите, ну, хорошо, а металлами вот в каком отношении вы занимаетесь? Это... музыкой металлической или...
6: Ну, звонкими, разными звонкими металлами. Вот, в основном из...
3: звонкой монетой? Это... На монетном дворе?
6: Ну, вот можем из звонкой монеты сделать любую форму. Вот так это называется. Пластика малых форм.
3: Ювелиром работаете?
6: Ну, очень похоже, да.
3: То есть какое-то художественное литье, чеканка.
6: Прям вот прям 99.
3: Ой. Так вы с Анной воссоединитесь сегодня позже или как?
6: Давайте попробуем. В общем, давайте мы сейчас что-то выясним. Через часок мы с вами созвонимся, при возможности.
3: О, нет, через часок уже пролетаем, к сожалению.
4: Как
3: компактно у нас. Ну, вы не расстраивайтесь, вы ее, Анну, подготовьте.
6: Да.
3: Вот,
6: Анна, если она в своей мастерской, у нее там есть звонкие сосуды, она может на них сыграть чем-то палочками, ложечками.
4: А давайте вы сейчас позвоните, чтобы она была уже с сосудами, а мы ей минут через 15 перезвоним, через 10.
3: Вот, да, через 10 мы можем, да, через час.
4: И она нам палочками устроит.
3: И пусть она, понимаешь ли, отчитается за свое, так сказать, вот это вот...
4: Этот игнор.
3: Шокировавший прием.
6: Спасибо вам, дорогие мои Чипы и Дук, видимо, звонок у вас там тоже вдвоем, да?
4: Ну, как-то так. Ну, вы дома,
3: но мы на баяне не играем, к сожалению, в четыре руки.
6: Слушайте, ну, подождите, это начало за всего, да? Ну, главное только разыграться, и не остановиться уже. Там, возможно, и эфира не хватит.
3: Ну, тем не менее, мы рассчитываем когда-нибудь вас и в бане все-таки тоже застукать. Вот, а сейчас делаем антракт.

0: Я не знаю, а вы же увлекаетесь цветами, правда?
1: Да, я занимаюсь цветами.
0: Очень хорошо. А на баяне вы играете, Анна?
1: На баяне?
0: Да.
1: Нет, я не играю на баяне.
0: Ну,
1: нет, баяна-то нет.
2: Цветами занимаетесь?
0: Цветами занимается она.
2: Вот, значит, мы попали.
1: То есть я могу быть и Парижем, и Тамадой на свадьбе с баяном.
0: Вот, отлично.
1: Да я не умею играть на баяне.
0: А у вас там свадьба сейчас происходит или нет?
1: Нет, у меня сегодня день рождения происходит.
0: Ой, с днем рождения вас, поздравляем.
1: Спасибо огромное.
0: Спасибо. А у нас тоже скоро день рождения, вот у нашего радио Чапельдук.
1: Ах, вот вы кто, оказывается.
0: Да.
1: Ну, тогда вас наступающим, а меня уже с наступившим.
0: Наступившим. У вас там бряцают вилки, ножи, фужеры, рюмочки.
1: А вот сейчас был дзынь. Красиво?
2: Мы желаем вам, чтобы все обошлось.
0: Дзынь было красиво. Это за наше здоровье. Там поднимают тост.
1: Все обошлось. Нет, я так не хочу. Нет.
2: Вы не хотите, чтобы все обошлось, да?
1: Я не хочу, чтобы все обошлось.
2: Ну, тогда мы вам даже не знаем, что пожелать. Тогда, чтобы были последствия. Тогда давайте пожелаем
1: нет,
2: вам...
1: Нет, это тоже все неправильно. Пускай, пожелайте мне, чтобы все было.
2: Ну, нет, все, понимаете, если что все будет...
0: Все хорошее, чтобы было, а не все.
2: Если все будет, да. Мало ли что там поналезет.
0: Не покажется, да.
1: Нет, чтобы оно все было, и мне самое главное, это все, если все понравилось.
0: А, вот это да. Да, ага. Чтобы вот. Все это понравилось
2: и
0: вам.
2: И чтобы это потом не забрали.
1: Я никому не отдам тогда, договорились.
2: Нет, ну,
1: знаете,
2: вы можете не отдать, но придут и заберут, помимо вашей воли. Давайте
1: нет.
2: Так. Первое, чтобы все было. Второе, чтобы
1: хорошо.
2: Все это вам понравилось.
1: Так.
2: Третье, чтобы оно не испортилось, никто это не забрал и было с вами.
1: А вы чувствую фаталисты.
2: Ну, как вы хотите? Конечно. И давайте
1: хорошо.
2: По-другому, давайте сформулируем
0: нет,
2: иначе.
0: Нет, у нас тут разделяются мнения. У нас тут команда фаталистов есть команда не фаталистов.
2: Филателистов есть команда.
0: Да, у нас разные по интересам.
1: Филателисты против фаталистов.
2: Да,
1: филателисты. Спасибо большое за поздравления.
2: Да, все, давайте там это самое. Да, не отвлекайтесь, вот, не отвлекайтесь, празднуйте.
1: А мы будем отмечать дальше.
2: Давайте.
1: Спасибо, пока.
0: Пока, учитесь играть на баяне, пока. Да, все хорошо, только непонятно, куда Николай подевался, почему его нет на дне рождения, и вообще, кто это такой, и с кем он сейчас играет на баяне. А мы ему позвоним как-нибудь в среду в баню.
3: У нас все ходы записаны.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует завершению предыдущих пяти.

нашем эфире весь этот час звучит музыка, под которую мы советуем подрисовывать маркером усы ко всем портретам на упаковках женских колготок.

0: Таблетки от комаров, жидкость спирали. Таблетки от комаров, жидкости.
1: Хибро! Ползают, летают инсекты, гады кусают комары. Мухи, оводы с поводом и без повода жалят кровь сосуд. Купи волшебную жидкость, целый сосуд. Жидкость от комаров, таблетки, спирали, чтоб паразиты инсекты.

Ну а сейчас мы предлагаем вспомнить незабвенного Майкла Джексона, большого, кстати, любителя горных лыж. И следующий трек расскажет всем любителям его творчества об одной малоизвестной поездке Майкла в украинские Карпаты на горнолыжный курорт Буковель. Там, спустившись бывало с ветерком по горной трассе, Майкл, одетый, как водится, в национальный гуцульский костюм, овчинную жилетку с аппликацией и широкие пастушьи штаны с вышитой узоровой марлевой повязкой на лице, попадал прямо в объятия друзей, местных музыкантов. Ну и устраивал с ними такую легкую дружескую пирушку, ну и импровизированный джем-сейшн с песнопениями. К счастью, у нас сохранилась одна редкая, самобытная фольклорная запись.

0: Внимание, внимание! Говорит радио Баден-Баден. Нет, радио Агар-Агар. Дюран-Дюран. Дюба-Дюба. Тук-тук. Там-там. Дум-дум. Кус-кус. Миу-миу. Кис-кис. Мяу-мяу. Гав-гав. Гули-гули. Ку-ку. Му-му. Чин-чин. Ниф-ниф. Нуф-нуф. Нас-нас. Чипль-чипль-дук-дук.
1: Чипль-дук. Неповторимое радио.
2: Чего-чего?

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чиппельдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 16 часов 16 минут.
1: Радио Чиппельдук. Обратно на самые первые.

многих наших слушателей наступает время послеобеденной дремы. Для них наша рубрика «В помощь засыпающим».

0: Дорогие слушатели, сегодня мы отходим ко сну под перечень различных пород собак. Эти четвероногие друзья человека внушают нам чувство защищенности, надежности, доброты, дружелюбия и ласки. Поэтому надеемся, что вызванные их наименованиями эмоции будут способствовать вашему глубокому погружению в приятный и здоровый сон. Итак.
1: Померанский шпиц. Американский стаффордширский терьер. Доберман. Тибетский мастиф. Лабрадор ретривер. Алабай. Акита ину. Бультерьер. Ротвейлер. Йоркширский терьер. Самоедская собака. Французский бульдог. Ньюфаундленд. Чихуахуа. Американский питбультерьер. Мопс. Немецкая овчарка. Бордер колли. Кавалер Кинг Чарльз Спаниель. Сибирский хаски. Русский той. Бишон фризе. Английский кокер-спаниель. Бернский зенненхунд. Чау-чау. Аляскинский маламут. Левретка. Шицу.
0: Золотистый. Напоминаем, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий сон под перечень различных пород собак. Избранная часть первая.
1: Сиба-ину. Шарпей. Такса. Пекинес. Карликовый пинчер. Цвергшнауцер. Австралийская овчарка. Далматин. Пудель. Сен-бернар. Бассет-хаунд. Русская псовая борзая. Английский мастиф. Эрдель-терьер. Китайская хохлатая собака. Кавказская овчарка. Ризеншнауцер. Русский охотничий спаниель. Мальтийская болонка. Пражский крысарик. Афганская борзая. Родезийский риджбек. Бурбуль. фараонова собака. Бивер йоркширский терьер. Пойнтер. Леон Бергер. Уиппет. Аляскинский кликай. Аргентинский дог. Бедлингтон терьер. Австралийский келпи. Русская гончая. Грёнендаль. Куньминская овчарка. Артезиана нормандский бассет.
0: Напоминаем вам, что сегодня вы погружаетесь в приятный и глубокий
1: американский кокер-спаниель, ирландский волкодав.
0: Напоминаем, что сегодня вы...
1: западносибирская лайка.
0: Напоминаем, что сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» вы
1: жесткошерстный шерстяк. Венгерская жесткошерстная выжла. Балашихинская дворняга.
0: Надеемся, что названия любимых пород наших четвероногих друзей помогли вам уснуть глубоким, оздоравливающим сном. И вскоре, в положенное время, вы проснетесь бодрыми и посвежевшими. А окружающие также почувствуют от вас тепло, доброту, беззаботную игривость и веселое дружелюбие. До новых встреч в рубрике «В помощь засыпающим».

Так, стоп. Поддержали Чипальдук? Ну, как же так? Друзья мои, радио слушаем, знаете, что мы существуем без рекламы, а вы не поддержали. А кто-то и поддержал. Друзья, не забываем поддерживать радио Чипальдук. Вся информация на сайте 4duk.ru.

0: Chipul duc, aș cu muc.
1: Chipul duc, aș cu muc.
0: Правильно.
1: Chipul duc, aș cu muc.
0: Aș cu muc. XBG Kemler forever.
2: Радио Чипльдук. Поменяй QWERTY на Яцукин в своей голове.

0: Несвежие новости.
1: По вашим просьбам.
2: Из архива.
3: Добрый день. В эфире несвежие новости. Здравствуйте. Здравствуйте. У микрофона Арсений Мухин и Илья Ярцев. В этом выпуске мы продолжаем обзор несвежих новостей из старых газет минувших дней в необычном формате на сей раз. Дело в том, что у нас кончаются старые газеты, и мы решили обратиться к каким-то другим загашникам информации. Например, там, где хранится старая обувь.
4: Да.
3: Как вы знаете, чтобы эта старая обувь не скручивалась при долгом хранении, в нее обычно набивают старые газеты. Это-то нам не нужно. Это целое для нас сокровище. Ну что, давайте будем извлекать эти газеты, расправлять их,
4: да,
3: и попробуем прочитать, что в них было интересного.
4: Давайте, начинайте, Арсений.
3: Вот, например, Илья, извлеките аккуратно газету из вот этих вот коричневых штиблет с железными набойками. Что там пишут в этом издании?
4: У меня газета «Южный горизонт». Я даже не знал такой, что она есть.
3: «Южный горизонт».
4: На 12-й странице актер Владимир Демченко.
3: Так.
4: «Новая роль дает мне возможность похулиганить».
3: Да, вот что это за роль была?
4: Это 12-я страница, ее здесь нет.
3: Значит, мы приглашаем наших зрителей посмотреть вот эту постановку, где этот актер играет эту роль. Такая полезная информация. Мы же должны что-то интересное и полезное, для наших слушателей.
4: Необычный дизайн детских садов.
3: Хорошо.
4: Капитал для счастливой мамы.
3: Хорошо.
4: Но, так, вы знаете, вот сканборд опять.
3: Так, а вот смотрите, здесь у меня информация о том, что, значит, школьники из технопарка «Мосгорбаш» стали лучшими на всероссийском конкурсе. Знаете, вот мы же не знали этого. Что бы мы делали, если бы мы не достали вот эти вот оранжевые, ну, строго говоря, светло-коричневые ботинки модные мужские.
4: Вот у меня
3: со стершимся названием бренда, я даже не знаю, какой фирмы. Так, ну вот еще здесь у меня старые кирзовые сапоги. Вот у меня рука уходит прям туда, до плеча. Какие-то новости разворачиваем и читаем. Болят суставы? Тогда вам в фирму «Здравствуй». Также предъявителю объявления скидка 10%. Если кто-то захочет купон, вот у нас есть эти старые газеты, которые мы достаем.
4: Все-таки есть ощущение, что какие-то они не до конца старые, что ли.
3: Ну, значит, это все-таки не совсем про нафталинные, так сказать, какие-то антресоли.
4: Вот, хорошая статья «Дети открыли Китай». Что же это большая статья? Ну, школьники
3: хорошо.
4: В общеобразовательном комплексе 16-й день сейчас организован. Один из лагерей московских СМИ изучают китайский язык.
3: Так.
4: Вот совершенно, кстати, правильно, уже давно такая,
3: да,
4: правильная инициатива.
3: Так, Илья, подайте мне, я вижу, вот валенки у вас старые.
4: Вот,
3: да,
4: эти?
3: Вот эти, подайте.
4: У меня их две пары, могу вот эти.
3: А вот они... эти вот, которые пониже, коротенькие, вот эти вот, пожалуйста.
4: Возьмите.
3: Да, так, я вот достаю отсюда, из этих валенок, газета. Но оно тоже, видимо, судя по всему, не очень старое. Значит, здесь такие вот оповещения о проведении публичных слушаний. Публичные слушания представляются в Донском районе, проект планировки территории района Донской. Период проведения экспозиции указан, значит, с ноября по декабрь также. Значит, также здесь вот слушание выходные дни, то есть с 12 до 17 часов слушания. Вот, можно посетить было эти слушания.
4: Я шагаю по районам, буду проверить Братеева, сотрудники жилищника.
3: Хорошо.
4: Заменили грязный песок на детскую площадку.
3: Отлично.
4: Уроки пения мадам Ла Планш. Лапланш, что это за мадам? Самое главное, увлечь ребенка языком музыки. Ну что же, совершенно правильная мысль. Вот 2017 год, еще до пандемии. И вот фотография отчетного концерта под руководством Елены Лапланш. Будем надеяться, что он до сих пор увлекает детей языком музыки. Соответственно, прошло 7 лет. Этим детям уже сейчас...
3: Илья, скажите, а вам вообще нужны валенки, если вот мы говорим об обуви? Вот ну, мы заинтересовались газетами, мы совершенно не обращаем внимания на обувь.
4: Ну, если они делают? Подшиты, то,
3: да. Они подшиты, старенькие, но подшиты.
4: Ну, подшиты.
3: Вы возьмете их себе, да?
4: Сейчас такое время года, когда они должны еще немножко подождать.
3: Подождать, хорошо. Но главное, что они не пропадут, мы все это... Потом аккуратно скомкаем все и рассуем обратно в эту же обувь. И, может быть, наши потомки уже будут извлекать эти же газеты, читать на Чепельдуке новости через много лет. И тогда это действительно будут очень старые новости, правильно?
4: Зябликово под присмотром врача. Целый район под присмотром врача.
3: Вот так, это хорошо. Это вы достали из вот этих розовых тапочек с помпоном, да?
4: Ну что, автомобильное движение на улице Тюфелиная роща ограничено до 21 июня. С исправлением дорожных работ. Дорогие друзья, с вами были Арсений Мухин
3: и Илья Ярцев. До новых встреч, друзья, в нашей программе «Несвежие новости».

Это была, по непроверенным данным, композиция «Я лето провел в Уругвае» по мотивам недописанного фальцет-тамбурина Рауфа Лео Карвуса. Следом за ней в нашем эфире музыкальный подарок для представительниц такой редкой профессии, как чеканщица-фальшивомонетчица.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого удара часов соответствует точному времени. На радио Чипльдук часы пробили ровно 17 часов 17 минут.

0: Любопытен тот факт, что...
1: Что к очередному пушкинскому юбилею в городе Пушкине на пересечении Пушкинской улицы...
0: С площадью Пушкина...
1: Напротив музея А.С. Пушкина...
0: Что возле концертного зала Пушкинский...
1: Был открыт еще один...
0: 39-й по счету в городе памятник...
1: Гоголю.
0: Задумайся!
2: Nous avions tous le même âge. Le même art à jeu, les mêmes joies.
3: Oui.
2: Quand un jour, dans le village,
3: ah.
2: un vieillard homme nous raconta
3: wow.
2: ses séjours au fond des mers,
3: blou, blou.
2: Dans un beau roro sous-marin vert.

0: «Как-то раз в эфире».
1: Мы вам звонили.
2: Алло.
3: Здрасте, Дарья. Мы с вами уже разговаривали или не разговаривали? Вот вы нас узнаете по голосу?
2: Не знаю, представьтесь, пожалуйста.
3: Вот радио «Чапыльдук».
2: А, здравствуйте. Конечно, разговаривали. Помню, ну, помню, было дело.
3: Вот напомните.
4: Это когда было? Это... Просто нас тут сейчас мы составляем некую...
3: Перепись.
2: А, прям да. Я вас с Новым годом поздравляла всех чапыльдукцев.
4: Ага. А Новый год это какой был? Когда вы нас, мы вас, вы нам, вам, нам?
2: В декабре 18-го
4: года. Я понимаю,
2: года.
4: Что да, прошлого, да.
3: Так сколько так уже воды утекло, было. Да.
4: Ничего не особо. Утекло вот у вас воды с тех пор? Сколько утекло или ничего не утекло?
2: Ой, утекло. Я посмотрела счетчик, аж 8 кубометров. Я что-то давненько как... не заглядывала.
4: Ага. А почему вот так? Вы вот у вас много моется народу, собака моется или что? Почему так
2: да
4: утекает?
2: Да нет, я
4: вода?
2: Просто редко заглядываю в счетчик. Наверное, она всегда примерно одинаково утекает.
4: Ага. Ну, а вот сквозь пальцы тоже же вода бывает, как сквозь пальцы.
2: Слушайте,
4: вот.
2: Бывает. И так обидно, и сразу себя пинаешь на какую-нибудь йогу, медитации, хоть немножечко этой воды в себе задержать. Да.
4: Хорошо,
2: чтобы
4: хорошо.
2: Чтобы не зря жизнь проживать.
4: Ну и как вам, а вот есть у вас какие-то эти вот сподвижники, которые также быстро реагируют на странные вопросы, также активно отвечают, имеют такую жизненную позицию угарную, веселую? Или вам вот так всех заряжать самой приходится?
2: Ой, да по-разному. Иногда меня приходится заряжать. Ну да, имея там двух детей, уже не до угара.
4: Да.
2: Или наоборот, только угорать и остается.
4: Вот именно, только угорать. Пока они еще не выросли, тогда уже не до угара будет.
3: Вы где? Чего делаете в данную секунду?
2: Я вот прям данную секунду выбираю между большой бутылкой оливкового масла и маленькой.
3: Большую-большую берите.
4: У вас
3: же
4: двое
3: тоже
4: детей, конечно.
2: Не дотащу. Да, поэтому
3: хорошо живете на оливковом масле-то все готовить, понимаете?
4: Большая, так это вообще, ух, сколько стоит.
2: Ну, на воде экономлю, да, так что на масле можно пошиковать.
3: Да.
2: Вот, скрываю от государства.
4: Дети-то это уже, какие они уже?
2: Да дети прекрасные, 3 и 8. Ну, когда они вырастут, еще непонятно. Сейчас дети лет и в 20 еще дети.
4: Один должен, в 8 уже должен рвануть сейчас. Точно.
3: А что, думаешь, второй расти не будет?
4: Второй будет, но он до 8 будет приблизительно плюс-минус. А вот с 8 уже там ух начинается.
2: Уже ух, да, уже да. Угар пошел.
4: Уже не пойми чего. Ну как, чапыльдук уже каждый выговаривает? Как у них с дикцией?
2: Чапыльдук, ну, слушает иногда, да. Они по некоторые моменты, конечно, переспрашивает, особенно болталки. Я даже, конечно же, не знаю, как объяснить. Говорю,
4: ну, а какие болталки-то? Какие болталки непонятные ему? Что ему непонятно?
2: Да.
4: Какие конкретно? Давайте.
2: Ну, сейчас уже не вспомню, конечно же. Я потому что уже выбираю между 2 пакетами супов.
4: Ну,
2: все
4: тогда.
2: Довольно сложно это все тут делать.
4: Мы с супами конкурировать не можем, поэтому мы закругляемся с Андреем. Так что желаем вам... применить оливковое масло по назначению, выбрать лучшие из пакетов с супами, чтобы вода утекала исключительно туда-куда надо.
2: По назначению, да.
3: Да, и чтобы детки...
2: А вас, соответственно, с наступающим, так сказать, да. Личным Новым годом.
3: Да, Новым
2: вот.
3: Годом.
2: Вот, обалдеть, где же я раньше-то была?
4: Видите?
2: Да, может, да. Детей бы не родила.
4: Ну, да вот. Нет уж.
3: Ну вот, все, хорошего вам настроения.
4: Счастливо, счастливо.
3: И шопинга, и потребления
4: да,
3: масел и
4: накупите
3: супов.
4: Там, накупите полезного.
2: Накуплю.
3: В кисломолочку загляните обязательно.
4: Пока.
2: Хорошо.
3: Пока.
2: Пока.

здравствует Чип и Дейл. Первый в мире беспошадный танк на мирном фронте интернет-радио. Ура!

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 18 часов 18 минут.

0: слушая классику на радио Чипльдук.
1: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня в нашей рубрике «Музыкальный меридиан» наш музыкальный эксперт, постоянный обозреватель Кирилл Большаков.
2: Добрый день, Андрей.
1: Добрый день, Кирилл Антонович. Сегодня мы пригласили вас для того, чтобы внести ясность в такой вопрос, который волнует музыкальную общественность. Что происходит все-таки с Московской консерваторией? Потому что ходят разные слухи, что ее собираются то ли сносить, то ли реконструировать, то ли строить там какой-то доходный дом или торговый центр.
2: Ну, давайте сразу внесем ясность в этот вопрос. Действительно, решение Министерства культуры, решение правительства Москвы решено после проведения международного конкурса имени Чайковского, который открывается в эти дни, перепрофилировать здание Московской консерватории. Естественно, речь не идет о сносе помещения, здания. Да, конечно, я хочу успокоить наших радиослушателей.
1: Потому что уже какие-то пикеты планируются.
2: Ни в коем случае зданию не будет нанесен никакой ущерб, урон, или вред, урон. Оно будет перепрофилировано.
1: То есть восстанавливать тот пустырь, который был до постройки консерватории, на этом месте никто не будет там делать.
2: Были такие предложения. Были. Восстановить
1: исторически знаменитый вот этот вот, да,
2: облик Московской консерватории.
1: Так, Староволынский пустырь, там была грандиозная помойка.
2: По-моему,
1: где...
2: Данилкин пустырь.
1: Это Данилкин пустырь, Данилкин, возможно, пустырь. Да, потом это я путаю.
2: Да, если вы помните, на месте этого старого Данилкиного пустыря ведь был построен доходный дом Трухниных.
1: Трухниных, совершенно.
2: Помните, да? Семьи Трухниных. Позднее, после дома Трухниных, там была открыта публичная библиотека имени Шиллера.
1: Ну, вы постарше, вы, конечно, лучше помните, да, я только от дедушки слышал. Но ведь как сейчас можно реконструировать консерваторию? Что там можно сделать?
2: Ну, речь идет о том, что, вы знаете, интерес к классической музыке, чего греха таить, к сожалению, идет по ниспадающей.
1: Нисходящей.
2: Да. И как-то ведь надо привлечь, давайте подумаем, там был сначала доходный дом, потом публичная библиотека.
1: Но как привлечь сейчас внимание, как сделать дом доходным, не привлекая публику?
2: То есть вы имеете в виду публичный дом, который приносит доход?
1: Ну, фактически, да, чтобы сделать сейчас дом доходным, он должен быть публичным.
2: Правильно. И поэтому в головы, я бы сказал, умных людей этого города пришла мысль перепрофилировать здание, занимаемое на сегодняшний день Московской консерватории, и расположить там, разместить гостиницу «Рубинштейн-Чайковский». Это будет и доход, и публика, то есть публичный доходный дом.
1: Оригинальная идея. Ну, там ведь уже есть сейчас кафе, кофемания, да?
2: Да, есть кофемания. Угу. И вы знаете, кофемания как кафе, как бизнес, привлекает гораздо больше посетителей, чем студентов, сама, так сказать, непосредственно Московская консерватория. Вы знаете, Андрей, встал вопрос о месте памятника Петру Ильичу Чайковскому, который находится перед зданием консерватории, работы Веры Мухиной, нашей знаменитой скульпторши. Вот. По решению Минкульта...
1: То есть уже решено, да?
2: Решено. Чтобы прекратить эти споры, уместно ли место памятника Петру Первому на Стрелке на Москва-реке или неуместно, решено памятник Петру Ильичу Чайковскому перенести на место памятника Петру Первому, а памятник Петру Первому как достопримечательность туристическую перенести и поставить перед пока еще зданием консерватории, но в будущем...
1: Петра, но без шхуны, без то есть шхуны, саму фигуру вот, Петра. То Петров поменять местами, так сказать, одного Петра с другим, рокировочка, так сказать.
2: Рокировочка, и тем самым мы успокоим вот это вот бурление так называемой интеллигенции.
1: А заодно вот это вот, я не помню, сколько там, 18-метровая фигура Петра, она придаст дополнительную значимость и величие вот этому зданию консерватории.
2: Хотелось бы еще отметить, что вот конкурс Чайковского – это последнее, что будет.
1: Да что вы говорите.
2: Да, из таких музыкальных событий. В дальнейшем решено раз в 4 года проводить конкурс красоты, Что еще?
1: А вот будет ли в этом торговом зале какие-то игровые заведения, игровые автоматы, может быть, или...
2: Безусловно. Безусловно будет, как во всех нормальных заведениях такого плана, будет казино.
1: Угу.
2: Даже думали, может быть, его сразу сделать подпольным, чтобы не вызывать каких-то кривотолков.
1: Конечно.
2: Вот. И еще один интересный момент. По инициативе Министерства культуры решено... чтобы сохранить ауру этого заведения, во всех помещениях – спа, салон, массажная студия, солярий, боулинг, казино – всюду будет звучать только музыка Чайковского.
1: Музыка классика, да, причем только классика, Чайковского.
2: Только Чайковский.
1: Это, насколько я знаю, было условие, одним из условий, да, вот…
2: Условие перепрофилирования…
1: Перепрофилирования, реконструкции.
2: Реконструкции, да.
1: То есть, таким образом, ущерба культуре, вот то, о чем так тревожится общественность, не будет нанесено?
2: Практически никакого ущерба.
1: И здание консерватории будет продолжать выполнять свою вот эту вот просветительскую, образовательную функцию?
2: Безусловно, безусловно.
1: Но в новых, в новом формате, как
2: формате,
1: сейчас говорят.
2: Формате. Вы можете меня спросить.
1: Могу.
2: А что будет со студентами?
1: А что будет со студентами?
2: Я вам отвечу, это тоже продумано. Есть предложение вынести здание консерватории за окружную кольцевую дорогу, за МКАД. Там чистый воздух.
1: Конечно, лесные какие-то массивы.
2: Удобно добираться пожилым профессорам. Ну, это вот в центре, загазованность, пробки, шум. Чистая природа, полтора часа на метро,
1: тишина.
2: И вот там тишина. Это продумано. Студенты будут там, но основная часть студентов будет учиться по интернету.
1: Конечно, сейчас ведь в моде вот дистантное обучение,
2: да.
1: Аутсорсинг какой-то, фрилансеры. Можно сидеть дома или даже в интернет-кафе, в той же кофемании по ноутбуку с преподавателем получать навыки. Ну, кстати, можно ли научить в принципе музыке? Нужно ли вообще этому учить?
2: Если вдуматься и почитать биографии выдающихся деятелей культуры, и не только музыки, живописи, ведь это на самом деле были безграмотные самоучки, которые ворвались как вихрь в искусство и оставили там огромный след. Поэтому с этим проблем быть не должно. Хочу сообщить нашим радиослушателям и вам, что в планах Министерства культуры также перепрофилирование здания Петербургской консерватории. И далее, так сказать, везде бывшей знаменитой Горьковской консерватории, Саратовской консерватории, чтобы не осталось практически ничего за ненадобностью.
1: Да. Помните, как в известной юмореске, которая заканчивалась словами «может в консерватории что-то подправить?»
2: Вот,
1: вот как раз об этом идет
2: время.
1: Речь. Да, сейчас подправят консерваторию, и, может быть, действительно что-то у нас пойдет по-другому.
2: Да, ну, и должен заметить, что во время открытия гостиницы «Рубинштейн Чайковский» состоится в последний раз концерт классической музыки в консерватории, посвященный открытию.
1: Ну что ж, спасибо, Кирилл Антонович.
2: Спасибо вам, Андрей.
1: Напоминаю, что у нас в гостях был постоянный музыкальный обозреватель Кирилл Антонович Большаков. Ну а в завершение нашего сюжета небольшой аудиоролик, который рассказывает в звуке, как уже полным ходом развернулись и идут работы по реконструкции и перепрофилированию здания Московской консерватории в торгово-развлекательный центр. Напоминаю, что концерты там продолжаются, но уже ведутся и ремонтные работы, и вот, так сказать, как один процесс совмещается с другим, мы сейчас и услышим.
2: Всего доброго.
1: До свидания.

Это была песня для субскрайберов газеты «Заря Мелитополя». Ну, а следующий наш трек для тех, кто сейчас мокнет под дождем в районе станции метро «Знаменская».

0: Это была музыка для Ольги и Клима Анохиных, отмечающих сегодня восьмую
1: радостную годовщину своего развода. А наш плейлист продолжит короткая пьеса для ночного подпольного стриптиз-бара в здании ЮНЕСКО.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 19 часов 19 минут.

0: Устройства и механизмы народов мира. Часть 29. Внимание! В целях популяризации ниже следующего механизма болгарскими кинематографистами был снят учебный мультипликационный фильм, в котором любимый кукольный персонаж, ученая сова Златка, в доступной для понимания простых тружеников форме, поясняет принципы его работы.
1: Народная республика Болгария, 1974 год. Консервный завод «Дружба», город Варда. Изобретение, патент номер 409/3. Приспособление полуавтомат для отделения косточек от слив при промышленном приготовлении консервированного яблочно-грушевого сливового компота ассорти. Принцип действия. Обладающий специальными навыками мастер-раздельщик по фруктам помещается полулежа в удобной позе в специальное кресло, клонят голову на фиксирующий подголовник с фруктоприемной воронкой. После запуска установки по специальному желобу через воронку в рот раздельщика последовательно складывается с интервалами в 5-10 секунд тщательно вымытые цельные сливовые плоды. После быстрого и умелого отделения сливы от косточки фруктовая мякоть в виде двух половинок проходит термическую стерилизацию и поступает затем в закаточную банкоукладочную машину. Отработанные косточки в специальных контейнерах в качестве семенного материала поступают в распоряжение плодоводов Солнечной Республики. Демонстратор устройства, мастер-раздельщик по фруктам 6-го разряда, братка Петков.

Классика – это то, что все хотят прочесть, и никто не читает. Марк Твен.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени.
1: Бам, бам, бам, бам, бам, бам.
0: В Москве 20 часов 20 минут ровно.
2: Радио Чипльдук.

0: Дорогие слушатели, в рамках юридического просвещения населения с целью повышения правовой грамотности и социальной защищенности мы запускаем в эфир на радио Чапыльдук нашу новую рубрику «Человек вне закона». В ней мы знакомим слушателей с Уголовным и Гражданским кодексами Российской Федерации, где есть ответы на многие интересующие вас вопросы. Но чтобы не излагать законодательные тексты сухим казенно-бюрократическим языком, мы, как обычно, делаем это в занимательной игровой форме в жанре радиоспектакля. И вот по нашей заявке для вас, дорогие юзеры, коллектив любительской студии «Дежавю» при Щепкинском училище Малого театра в первом выпуске ознакомит вас подробно со статьями с 1 по 6 2 главы Гражданского кодекса и со статьями с 7 по 20 глав с 1 по 8 Уголовного кодекса Российской Федерации. Итак, премьера нашей новой рубрики «Человек вне закона».
1: «Возмездие». Трагикомедия в 12 действиях и 34 картинах. Действующие лица. Аполлинарий Леопольдович Вострышев, дворянин, почти разорившийся помещик. Ирина Аполлинарьевна Вострышева, дочь Аполлинария Леопольдовича. Сергей Михайлович Подымов, успешный, хитрый, молодой адвокат. Софья Леонидовна Подымова, мать Сергея Михайловича. Степан Евграфович Попережаев, молодой, богатый купец, избалован и неумен. Наталья Михайловна Попережаева, супруга Степана. Мария Евграфовна и Елизавета Евграфовна Попережаевы, близнецы, сестры Степана. Владимир Николаевич Скобелев, друг детства Ирины Аполлинарьевны. Место действия. Терраса загородного дома Прищепиных в Султановке. Слева лестница в сад, в центре дверь в дом. На террасе за столом сидит Антонина Афанасьевна. Она раскладывает пасьянс косынка. Рядом в кресле Вениамин Федорович. На террасу вбегает Борис Александрович. Он взволнован. Борис Александрович, не здороваясь.
2: Господа, господа, вы слышали? Органы государственной власти субъектов Российской Федерации принимают законы и иные нормативные правовые акты.
3: Надеюсь, содержащие нормы трудового права?
2: Борис Александрович. Конечно же, голубушка. Но только по вопросам, не отнесенным полномочиям федеральных органов государственной власти.
4: При этом более высокий уровень трудовых прав и гарантий работникам?
2: Ну, голубчик, по сравнению с установленными федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
3: Это тот прежний, приводящий к увеличению бюджетных расходов или уменьшению бюджетных доходов, обеспечивается за счет бюджета соответствующего субъекта Российской Федерации? Вениамин Федорович, возмущенно глядя на мать.
4: Мама, мама, органы государственной власти и субъектов Российской Федерации по вопросам, не урегулированным федеральными законами.
2: Позвольте, Вениамин, и иными нормативными... Нет, вы мне позвольте, господа.
4: Хорошо.
2: Правовыми актами Российской Федерации могут принимать законы и иные нормативные правовые акты.
4: Иные, заметьте, попрошу
3: вас. Антонина Афанасьевна, обращаясь к сыну, строго помолчи.
2: Чушь.
3: Борис, и что же будет с Венечкой в случае принятия федерального закона или иного нормативного правового акта Российской Федерации по этим вопросам?
4: Действительно.
2: Голубушка, не тревожьтесь, я прошу вас, к чему эти слезы? Закон или иной нормативный правовой акт субъекта Российской Федерации приводится в соответствии с федеральным законом.
4: Или?
2: Или вы хотите сказать федеральными законами?
4: А какими же еще?
3: Прошу тебя, успокойся. В этом случае применяется настоящий кодекс или иной федеральный закон. Боже, Борис! Борис, сделайте что-нибудь! Мальчику плохо!
2: Вон из моего дома, негодяй!
1: Свет на авансцене гаснет, высвечивая при этом остальных персонажей.
2: Дочка, Ирочка, голубчик, скажи-ка мне, мой котенок, согласно статье 71 Конституции Российской Федерации, принятие уголовного законодательства относится к ведению Российской Федерации?
1: Уголовная ответственность в России, папа, устанавливается только законом. И никакие подзаконные акты, в том числе и местных властей, этого делать не вправе.
5: Браво, браво, браво.
2: Ах, скажу я вам, Владимир Николаевич, время, время, давно ли в колыбели качал? А уж она знает, шельма, что часть первая комментируемой статьи предусматривает, что Уголовный кодекс является единым и единственным актом уголовного законодательства Российской Федерации.
5: Неужели?
2: Да.
1: Аполлинарий Леопольдович, и я смотрю на своего Сержа, и ведь все новые законы, устанавливающие уголовную ответственность, должны включать...

0: населения.
1: Он готов продолжать, но к группе гостей подвигают барышни Попережаевы и перебивают друг друга, начинают жаловаться брату. Степа, при подготовке издания новых уголовных правовых норм...
2: Девочки, сейчас же прекратите истерику! Надоело! Сколько раз вам можно повторять, что часть 2 статьи 1 указывает, что Уголовный кодекс Российской Федерации основывается на Конституции Российской Федерации и общепризнанных принципах и нормах международного права.
3: Да
2: мы же договаривались, ну постыдились бы.
1: Сергей, ну так нельзя.
0: Господа, господа, не пора ли отобедать? Софья Леонидовна, голубушка,
1: да?
0: Позвольте сопровождать вас к столу. Сергей Михайлович, да-да, позвольте барышням идти с нами.
4: Продолжение радиоспектакля «Возмездие» по мотивам Уголовного и Гражданского кодексов Российской Федерации слушайте в ближайших выпусках рубрики «Человек вне закона» на радио Чипальдук. Примечание. Все имена и отчества в данной пьесе являются вы.

Ну что, дорогие наши поклонники радиостанции «Чип и Льдук», пришло время поддержать любимое радио. Каждый раз мы обращаемся к вам, и так немножко даже неудобно, а с другой стороны, а к кому нам обращаться? Только вы можете нас поддержать и, соответственно, продлить жизнь радиостанции «Чип и Льдук». Лучше всего раз в месяц. Такая хорошая привычка. Пусть немного, но поддерживаем регулярно, чтобы получать радостную информацию и новый контент. На радио «Чип и Льдук» заходим на сайт 4duk.ru и поддерживаем.

Радио Чипльдук. Первое. Авторитетное.

звучит песня, предназначенная специально для прослушивания при затяжном прыжке с парашютом. Приятного полета и прослушивания! Another night, another dance, Ace and Dick on the scene. Ah, we're getting funky.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени.

В Москве ровно 21 час 21 минута. Радио Чипльдук. Все хорошее когда-нибудь начинается.

0: А тогда у землян есть шансов маловато.
1: Два вида вот этих гуманоидов. Есть карликовые, такие маленькие породы миниатюрные. И есть такие гиганты, значит, такие трехметровые, двухсплавиметровые. Вот. И непонятно, какая будет команда, пока тоже интрига может быть смешанная. Одни маленькие, другие большие. Тоже очень интересная игра получится. Вот. И в результате этого матча выяснится, кто же, так сказать, будет дальше жить на Земле.
0: Ага.
1: То есть, кто победит...
0: А кто вылетает?
1: Да, того и планета. Вот. А кто проиграл, вылетает в прямом и переносном смысле слова. Так сказать, выметается с этой планеты. Вот. И такой спортивный поединок, тогда... это лучше, чем... Согласитесь, это лучше, чем какие-то бойни, так сказать,
0: нет, борьба, я абсолютно, война абсолютно согласен. Тогда выступление Дональда Трампа является просто необходимым и абсолютно органичным, уместным.
1: Не, конечно, конечно.
0: То есть впервые его вот это выступление будет настолько, уместным. В точку.
1: Да. Совершенно уместно. Но, кроме того, еще один маленький нюанс. Возможно, будет играть в составе, вот в посеве команд, команда роботов, роботов-андроидов. Вот. И, возможно, если она победит, то будут встречаться роботы-андроиды, но земные, с гуманоидами, извините за каламбур.
0: А вот кто победит, если вот мы возьмем прям вот земляне, инопланетяне? Вот у вас есть какие-то, предчувствия хотя бы?
1: Я не объективен, поскольку я представляю, как вы понимаете, команду землян, но любопытно, если победят андроиды, роботы, то получается, что они должны будут, так сказать, жить на Земле. То есть, инопланетяне должны, так сказать, освободить территорию, вот, а андроиды и роботы будут как раз вот обладать планетой.
0: Ну, все-таки это у нас какая-то, пусть и ближайшая, но перспектива. А если вернуться к исходным
1: конкретике. Вот, очень любопытный посев. Знаете,
0: у нас кто играет-то вот с кем?
1: Очень много играет новых каких-то государств. Мы о них рассказывали в нашем эфире.
0: Кабо-Верде.
1: Это по площади самое маленькое государство, когда-либо игравшее в финальной стадии чемпионата мира. Там, у них площадь всего 4033 квадратных километра. Вот. И Кабо-Верде...
0: А сколько стадий там футбольных полей? Как они вообще тренировались?
1: Конечно. Непонятно, да. И еще есть команда Кюрасао. Это тоже самая маленькая страна в истории. Там население вообще всего там 150 тысяч человек. Вот. И футболистов раз-два и обчелся, и выяснилось, что они могут представить всего, по-моему, не 11, а человек 5.
0: Нет, я вот читал, что 9 вроде.
1: 9. Но, знаете, там такая ситуация. Дело в том, что 4 игрока заболели. И они вроде бы...
0: Это с Кюрасао.
1: Они не могут играть с Кюрасао. Да, они прилетят, но они будут болельщиками. У них тоже мало болельщиков, поэтому часть прилетели как футболисты, часть как болельщики.
0: Ну вот ваш прогноз, несмотря на такие, казалось бы, неравные условия, вот все-таки команда Кюрасао имеет хоть какие-то шансы закончить матч хотя бы один? Или, может быть, даже свести его в ничью, или неравен час выйти в следующий круг?
1: Знаете, мне кажется, поскольку это такая курортная территория, романтическая какая-то, островная, то там, мне кажется, побывало очень много иностранных туристов. Там может быть очень здоровый генофонд. То есть, понимаете, когда попало на вот эти природные условия, фрукты, море, свежий воздух. Поэтому неизвестно, каков там этнический состав. Это могут быть очень сильные физические, физиологические футболисты.
0: Сергей Николаевич, а еще какие введения новые? Как вот вам ВАР, этот так называемый способ решения спорных вопросов?
1: Да, вот этих повторов и так далее. Вы знаете, есть такое предложение, оно тоже обсуждается, возможно, будет внедрено, может быть, даже на этом чемпионате, потому что многое держится в секрете. Так вот, теперь отныне предлагается, чтобы матч судил не только судья, но также, чтобы был судья, адвокат и прокурор. Понимаете? То есть, потому что единолично просто так вот решать тоже не очень хорошо. Нужны, так сказать, доводы за и против. Ну и как в любом следственном, так сказать, действии, будет еще и следователь или сыщик.
0: За тоже. То, сколько свидетелей, да?
1: Свидетелей масса.
0: Весь стадион.

после тяжелой и продолжительной работы коллектив радиостанции «Чипльдук» продолжает тяжелую и продолжительную работу.

0: Вы нам звонили.
1: Если не успели,
0: а? Ну вот кто-то вроде дозвонился. Алло.
2: Алло.
0: Здравствуйте.
2: Алло.
3: Да.
2: У нас вечер. Да. У нас вечер.
0: А это где вечер наступил уже?
2: Иркутская область.
0: Иркутская?
2: Байкала.
0: Какой город?
2: Поселок.
0: Поселок? Записываем.
3: Городского поселок? Типа?
4: Поселочный.
2: Нет, просто поселок Кельма. Кельма.
3: Кельма.
0: О, Кельма.
3: Как. Слушайте, ну как вас угораздило в Кельме слушать Чипальдук?
4: А что, по-моему, созвучно. Кельма, Чипальдук.
3: Как это случилось? Как вы наткнулись?
2: Как
3: вы наткнулись? Напоролись, может?
2: Да, вы пока еще были как бы в проекте. Я уже знал, что работа и скоро выходит интернет-радио. Ну и потом вы только вышли с того.
3: То есть это вы в 83-м году начали все это?
4: До нашей эры.
3: Предугадывать.
2: Да раньше, раньше. Да раньше.
3: Хорошо, слушайте, продвинутые, так сказать, обстановку.
4: Мы еще ничего не знали,
3: а
4: человек уже знал.
0: Но вы в поселке, там есть кому нас поддержать?
2: Обязательно, конечно, найдем.
0: Ну вот, все, теперь...
2: И мои друзья, кто вас слушает, поддержат.
0: Мы на карте ставим такие флажки здесь, отметки, где нас поддерживают.
3: А вот в Кельме сколько...
0: И вот в Кельме не было, сейчас поставим флажок.
3: Вот помимо Криса Кельме, кто нас слушает еще у вас там?
2: Не Кельме, а Тельман.
3: Тельман? Вот, вот. О. Вот это погромче, можно?
0: Прекрасно. Отлично.
3: Это
0: переводим. Значит, это Станислав из поселка Кельма Иркутской области сказал, вот, подайте на поддержание Чипальдука.
3: Скажите, пожалуйста, а когда у вас вот это вот все-таки началось, вот это увлечение этим Чипальдуком, если по-настоящему?
4: Болезнь.
3: Вот, да.
2: Ой, я его не помню.
3: То есть
2: с самого первого года где-то...
0: То есть вы нас 8 лет с лишним слушаете?
2: Сейчас со времен Воронежка, с воронежского периода. Помню, тогда еще на концерт приезжал Леня Сергеев.
0: Ага.
2: И вот он уже объявил, что выпускается радио.
0: Вот оно откуда, ноги-то растут, да. Ну, понятно. Так, и что, вот еще какого-то колориту нам надайте. Вот все-таки, что там сейчас за окном? Вот вы выйдете из избы, волки воют там, как у вас, дикий край или как-то оккультуренный, как там?
2: Собаки.
3: А дом культуры есть какой-то в Кельмане?
0: Да, дом культуры есть.
2: Обязательно.
3: Дом культуры есть?
0: Есть, говорит. Каждый дом, он культуры.
4: Где есть радио Чипальдук, это дом культуры, значит.
0: Но там вот, как я себе представляю, на столбе обычно такой репродуктор круглый, и из него радио Чипальдук льется.
2: Это в Москве так уже сделали?
0: В Москве на Арбате, да. Это мега продвинутые технологии. Мы сейчас выходим на частоте вот радиорепродукторов таких вот, которые в розетку втыкаешь, и там звучит Чипальдук.
3: Ну, на самом деле очень приятно, понятно, что в таких вот, в общем-то, прямо скажем, удаленных уголках.
0: Да, и все-таки, что мы до поселков дошли, до Иркутской области, достает наш сигнал. И есть люди, которые откликаются среди морозов и снегов теплым сердцем своим горячим, нас не бросают и поддерживают. В общем, светлячок и точечка на карте. Мы видим вас из космоса сейчас, пролетаем как раз.
3: А главное, что с нами уже так давно, что уже...
0: Пора завязывать.
3: Ветераны Чипальдука.
5: Они на берегу Ангары стоят, похоже.
0: Вот по карте посмотрели, вы на берегу Ангары, оказывается. У вас Ангара там журчит?
2: Да.
0: Да, близко.
3: Вот видите, вот видите, вот видите, как мы знаем все.
4: Вот, но вы всевидящее око.
0: В проруби стираете белье или как? Вот?
3: Ну, что тебе? Ты, Андреич?
4: Андрей.
3: Ну,
0: колорит
3: хочу. Извините его. Колорит я тебе дам.
0: Хочешь,
3: я тебе дам колорит? Я в балете «Ангара» играл партию воды. Вот правда. Колоритно? Колоритно. В
0: меленкитной
3: шапочке. Каплю играл.
4: Для колорита мы Андрея в проруби окунем.
3: Огромное вам спасибо, что так вы с нами.
0: Кланяемся в пояс низко. Вот, нашли на карте. Смотрим. Рядом там Усолье Сибирское. Вот. Александровское рядом. Ага.
2: Александровский централ, песня такая есть, да,
3: песня. Сходили бы вы туда, бы тоже там Чипальдуку рассказали.
0: В Сосновке, Белореченском тоже слушают, я думаю.
2: Знаете?
0: И в Большой Елане тоже подсадите человек 500 на Чипальдук.
2: Будем стараться. добраться.
0: Спасибо. Это был Станислав из Кельмы, Иркутской области.
3: Наш ветеран, наш
0: ветераны. Тельмы, из Тельмы.
3: Тельмы?
0: Тельмы.
3: Тельмы. Я про Кельси Кельмы.
0: Крис Тельма, в
3: общем. Тельми.
0: Вот, весь звонок, оказывается, букву потеряли. Но нашли, в конце концов.
4: Нашли.
3: Ну, пока.
0: Будьте здоровы, счастья, здоровья всем.
4: Удачи.
2: Пользуясь случаем, хочу передать привет всем друзьям своим, особенно воронежским.
0: Воронеж.
3: Друзьям от Станислава.
0: Там тоже слушают нас и вас знают.
3: Пока.
2: Обязательно.
0: Пока-пока. Спасибо.
2: Пока. Всего доброго. Счастливо, ребята.
0: Значит, уточняем еще раз. Это не Кельма, это Тельма. Поселок городского типа.
3: И там
0: типа.
3: Никогда не был Крис.

0: Это была музыкальная фантазия для тех, кто держит у себя в гараже коллекцию чугунного каслинского литья. А нашу следующую композицию вполне можно ставить вместо ответа на вопрос «Как живете караси?».
1: Out of the tree of life, I just picked me a plum.

0: картинка.
1: Как бы ни был человек мудр, не бывает дня, чтобы и он не умудрился.

0: Передаем сигналы точного времени на радио Чипальдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 22 часа 22 минуты.
1: Радио Чипльдук. Пока не так.

0: Уважаемые радиослушатели радио Чапульдук, в эфире очередной выпуск программы «Театральные встречи». Сегодняшний выпуск отличается от предыдущих, так как в нем речь пойдет о конфликте, вернее, о конфликтах в московских театрах. Театр Маяковского, главный режиссер Арцебашев, теперь уже бывший. Театр Станиславского, главный режиссер Галибин, теперь уже бывший. Театр на Таганке, главный режиссер Любимов, теперь уже тоже бывший. В этих трех ведущих московских театрах произошла мягкая, а можно даже сказать и не очень мягкая, революция, своеобразное восстание актерской труппы против главных режиссеров. Прежде чем представить гостей в нашей студии, мне хотелось бы связаться с нашим корреспондентом Анатолием Камышевым, который находится в данный момент в театре Маяковского. Анатолий?
1: Да, Анатолий, слышу вас. Я нахожусь в театре имени Маяковского. Вчера на общем собрании коллектив театра взбунтовался против своего главного режиссера. Актеры недовольны репертуарной политикой руководства театра и заявляют, что им систематически не выплачивают гонорары, причитающиеся им за гастроли и спектакли. И таким образом можно с уверенностью говорить об остром кризисе в театре имени Маяковского. Анатолий?
0: Ну что ж, спасибо. А сейчас с нами на связи наш специальный корреспондент Аркадий Дрогин. Он ведет свой репортаж из театра Станиславского. Аркадий?
2: Да, Анатолий, нахожусь в театре имени Станиславского. Вчера здесь на общем собрании коллектив театра взбунтовался против своего главного режиссера. Как вы знаете, актеры недовольны репертуарной политикой руководства театра, заявляют, что им систематически не выплачивают причитающиеся гонорары за спектакли и за гастроли. Можно с уверенностью говорить об остром кризисе в театре Станиславского. Анатолий?
0: Спасибо за интересный репортаж. И последнее сообщение от нашего специального корреспондента Захара Крюкова. Он находится в театре на Таганке.
3: Да, Анатолий, я нахожусь в театре на Таганке. Вчера на общем собрании коллектив театра взбунтовался против своего главного режиссера. Актеры недовольны репертуарной политикой руководства театра и заявляют, что им систематически не выплачивают причитающиеся гонорары за гастроли и спектакли. Можно с уверенностью говорить об остром кризисе в театре на Таганке. Анатолий?
0: Итак, что же происходит в ведущих московских театрах? Сегодня в нашей студии член коллегии Роспотребнадзора, заслуженный ветеринар Российской Федерации Марк Васильевич Жуков. Добрый день, Марк Васильевич.
4: Добрый день.
0: И всем известный актер театра и кино, народный артист Российской Федерации Вилен Страхов. Вилен, добрый день.
5: Здравствуйте.
0: Друзья мои, что происходит? Не может быть такого, что вдруг, как бы по мановению волшебной палочки, в трех московских театрах актеры взбунтовались и потребовали смещения своих главных режиссеров. Ваше мнение?
6: Ну, вот вы сказали, не может быть. Как видите, может. И объяснение, я думаю, одно налицо. Вот иногда говорят, это как вирус. Вот это не как вирус, это вирус. Но это эпидемия.
0: Это мнение члена коллегии Роспотребнадзора Марка Васильевича Жукова. Марк Васильевич, то есть вы считаете, что речь идет действительно о настоящей эпидемии, которая напоминает эпидемию там, свиного гриппа, птичьего гриппа, то есть эпидемия театрального гриппа?
6: Совершенно верно. Это своего рода театральная палочка, если можно так выразиться. Да, это какая-то бактерия, которая, размножаясь в организме актеров, актерской среде, благоприятном этом питательном бульоне.
0: По вашему мнению, возможна ли была вакцинация или пока еще не найден препарат, чтобы остановить распространение этой театральной палочки?
6: Да, совершенно верно. Вакцинацию нужно было делать 5 лет назад, может быть, год назад, трудно сказать. Но вот Союз театральных деятелей выступил с инициативой каждому актеру делать прививки. Это буквально 2-3 кубика хорошей вакцины, которая от этого избавляет.
0: Вилен, вопрос к вам. Как вы думаете, вот, вращаясь в актерской среде, как можно поймать этот вирус, поймать этот микроб?
5: Ну, вы знаете, вот это ключевое слово «вращаясь в актерской среде». И поймать, конечно, волей-неволей ловишь. Я вообще в полной растерянности.
6: Важно в этом процессе, в любой эпидемии, найти первый источник, откуда эта зараза исходит.
0: Марк Васильевич, насколько я понял, работая в пяти антрепризах, в трех театрах, 25 сериалов, невозможно, у него столько контактов с другими актерами. Да, да, да. Как можно выявить источник вот этой вот эпидемии?
6: Значит, уже выявить трудно. Эпидемии. Значит, нужно просто карантин устраивать.
0: А это правда, Елена, я снова обращаюсь к вам, что действительно все главные режиссеры в целях контроля за распространением эпидемии, они изолированы от театральных трупп.
5: Ну, я просто слышал о тех режиссерах, которые находятся вот в этой группе риска. Это Татьяна Доронина, Олег Павлович Табаков, это Джигарханян, Калягин. Ну, можно перечислять. Это замечательные наши.
0: Скажите, пожалуйста, Вилен, правда ли, что Евгений Петросян, его положение наиболее прочно и, так сказать, стабильно?
5: Ну, его труппа одна из самых здоровых. Я там, вы знаете, я там не работал.
0: Марк Васильевич, вопрос к вам. В интервью газете «Труд» вы сказали, что вышли с инициативой, рекомендуя зрителям тщательно мыть руки после аплодисментов во время театрального спектакля.
6: Безусловно, безусловно. Значит, нужно гелем санитель тщательно обрабатывать все поручни, все кресла в театре, все перила.
0: Рукомойники на сценах, если я не ошибаюсь, вы предлагали.
6: Ну, на сценах, может быть, это крайность, но буквально здесь сразу же за кулисой, за правой, за левой. Дирижерская палочка в театрах может также быть источником вот этой вот палочки.
5: Скажите,
6: вирусной.
5: Я прошу прощения, а правда, что вот планируют отменить все гастроли за рубежом?
6: Гастроли не только за рубежом, но и гастроли зарубежных театров, в том числе из ближнего зарубежья. Категорически нужно запретить гастроли, особенно театральных коллективов из Грузии и Молдовы. Да-да. И, кроме того, я вот присутствовал даже на репетиции и на спектакле. Зрители были изолированы, да, их в зале не было.
0: Чтобы не распространиться,
6: конечно.
0: Чтобы они не заразились этой
6: чумой. Потому что мы не знаем, переносят ее актеры или зрители.
0: Да. Друзья, я смотрю в интернет. Кошки в театре Куклачева взбунтовались, недовольные политикой руководства. Причем, интересно отметить, коты не участвуют в этих беспорядках в театре Куклачева.
6: Что вы
0: говорите? Да. В театре Дуровой енот-полоскун полощет мозги руководству уже не первый месяц. Там тоже проблемы. То есть, действительно, эта эпидемия распространяется не только по ведущим московским театрам, но и по театрам, где основными актерами являются животные.
5: Вы знаете,
0: животные.
5: Но это уже становится как-то просто смешно. Может быть, у вас есть какие-то доказательства? Послушать атмосферу в театре, что творится?
0: Что ж, чтобы не быть голословным, предлагаем вашему вниманию репортаж нашего собственного корреспондента Захара Крюкова.
3: Я нахожусь на общем собрании театра Дуровой. Вы слышите, что коллектив сбунтовался против главного режиссера. Актеры недовольны репертуарной политикой руководства. Можно с уверенностью говорить о тяжелом кризисе в театре. Анатолий?
0: Ну что ж, комментарии, как говорится, излишни. Марк Васильевич, вопрос к вам. Это правда, что в результате эпидемии в театре Образцова взбунтовались куклы?
6: Да, да.
0: Вы слышали что-нибудь об этом?
6: Да, да, да.
0: Может, вы расскажете нашему
6: радиослушателю? Да, на общем собрании, также в театре кукол, куклы решили, все, хватит, надоело быть марионетками в грязных руках, не в чистоплотных, так сказать, дельцов от театра, режиссеров, режиссеришек всяких. Мы сами будем управлять театром. Им также давно не выплачивают зарплаты причитающиеся, не обновляют костюмы.
0: Друзья, налицо эпидемия. Мы сегодня говорили о театральной палочке. Это пока неопознанный вирус, который бродит по московским театрам. Боимся распространения этой эпидемии и по всей стране. Эту проблему вместе со мной обсуждали член коллегии Роспотребнадзора, доктор биологических наук Марк Васильевич Жуков, а также народный артист Российской Федерации, известный и любим вами актер Вилен Страхов. Это были театральные встречи на радио Чапальдук. Всего доброго.
5: До свидания.
6: Всего хорошего.

Радио Чипальдук. Искусство принадлежать народу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве 23 часа 23 минуты.

0: much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much. Too much.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели веб-радио «Чипльдук». В эфире очередная передача из нашей рубрики «Мнение эксперта». Читаю газету «Известия» от 15 сентября 2011 года. У граждан Австралии вскоре впервые появится возможность при получении паспорта указывать свой пол, выбирая из трех вариантов, а не из двух, как было раньше. Если раньше в паспорте нужно было указать свою принадлежность или к мужскому, или к женскому полу, то теперь австралийцы могут выбирать в паспортной графе вариант «пол не установлен». Эта мера принята в интересах транссексуалов и людей, не определившихся со своей половой принадлежностью к моменту получения паспорта. В документе он будет отображаться значком «X» или «X» или по-русски «H». По словам австралийского сенатора Люси Пратт, чей половой партнер с рождения был женского пола, а теперь идентифицируется как мужчина, данная реформа серьезно улучшит положение тех путешественников, кого постоянно задерживают и допрашивают в аэропортах мира, поскольку их пол, указанный в паспорте, не соответствует их внешнему облику. Проблема острая, мы не могли остаться в стороне. Наше радио «Чипльдук» обратило сразу же внимание на остроту этой проблемы. Поэтому сегодня у нас в студии известный специалист, политик, психолог, аналитик. Простите, я забыл ваше имя и фамилию.
2: Фрол Степлтон.
1: Фрол Степлтон. Господин Степлтон. Ваше мнение по этому поводу вот в нашей рубрике «Мнение эксперта». Вы известнейший эксперт в сфере транссексуальной, гендерной политики. Может, стоит подхватить идею австралийцев и пойти еще дальше?
2: Да, я, безусловно, не могу знать всей проблемы, но когда мы в Австралии вот обсуждали этот закон, я много жил и в Европе, и в России, и в Лондоне, но мы знаем, что женщинам, например, в графе значит, фамилия в паспорте, тоже со временем можно будет ставить крестик или X, потому что женщина не знает, какая у нее будет фамилия, когда она выйдет замуж, и зачем заранее ей, так сказать, портить или прикать на новые процедуры, формальности какие-то. Поэтому в паспорте уже эта графа отсутствует, там X.
1: То есть вы думаете, что это будущее, в паспортах будет отсутствовать полностью графа фамилия?
2: Конечно.
1: Развивая вашу мысль, может быть, вообще не стоит писать никаких данных, имя, отчество, фамилия, потому что у кого-то, может быть, фамилия, простите, Какашкин, к примеру.
2: Ну, конечно, вы смотрите в корень проблемы, потому что фамилия, человек никогда не уверен. Если он меняет свой пол, у него может меняться и мировоззрение, может меняться фамилия, все данные с этим связаны. Поэтому целесообразнее, конечно, вставить место фамилии в паспорте, также X.
1: То есть русский, аналог русской буквы «Х». Много букв «Х».
2: Да, много букв «Х».
1: Идем дальше. В Австралии у вас нет, конечно, понятия прописка и нет понятия. Может быть, есть понятие регистрация.
2: Ну, я хорошо знаю, как это делается.
1: Вы понимаете, о чем я говорю. Я сейчас говорю о гражданах Российской Федерации, где у нас есть... Сейчас это не прописка, называется регистрация. Регистрация тоже может меняться.
2: Я знаю, что и сама как регистрация быть, может быть отмениться. Отменяться так? Регистрация, тогда угу. Совсем не нужно это будет. Зачем угу. Сейчас писать? Тем более сами названия мест, где человек прописан, меняются названия улиц, нумерации домов меняются. Поэтому зачем это? Целесообразнее, поэтому пока писать X. X или H по-русски. Ну и много данных в паспорте, которые тоже в некоторых паспортах указывается цвет глаз, например. Человек, так. Если он носит контактные линзы, зачем ему писать, что цвет карий, например? Он его может быть оранжевый или там фиолетовый, поэтому ставится X, цвет глаз X. Но кроме того, человек может и потерять паспорт.
1: Так.
2: Вы знаете такую
1: конечно,
2: ситуацию? Вы
1: конечно.
2: Сталкивались с такой
1: У нас
2: ситуацией?
1: Это очень строго, кстати.
2: Вы лично теряли паспорт когда-то?
1: Я терял паспорт, да.
2: И вам приходилось все
1: мне приходилось оформлять. Получать новый паспорт с новым номером, с новой серией. То есть вы прилагаете
2: облегчить
1: эту процедуру.
2: Согласитесь, это неудобно.
1: Вы опять настаиваете на «Х».
2: Да, да.
1: То есть чтобы уже был не паспорт, а «Экспорт».
2: Вместо, порт. Если у вас паспорт там, не знаю, 460355. Нет, не надо, будет XX, пробел, XX, и далее 6, там 6, 7 цифр, сколько, XXX, XX.
1: И поменяется, как сказал ранее, паспорт на экспорт,
2: конечно,
1: то есть на букву X.
2: На обложке уже не нужно писать паспорт, потому что, может быть, это будет как-то называться сам документ по-другому, тогда будет это экспорт.
1: То есть вы за мир без границ?
2: Да, конечно. И что такое мир без границ? Это полный беспредел. Хороший смысл этого слова.
1: Понятно. Далее, вот спрашивает наш слушатель Кирилл Птахов. В свидетельстве о рождении как быть?
2: Это касается всех документов. И это касается свидетельства о браке, свидетельства о рождении. Человек появляется на свет, он в таком случае он не знает, что, какой пол, какой у него кто родители, какой у них был пол, какие их фамилии, как, в каких городах они родились.
1: Извините, может быть, он захотел бы в будущем поменять пол, поменять,
2: конечно,
1: родителей, поменять,
2: конечно,
1: родину.
2: Да.
1: Все поменять.
2: И со временем вообще может выясниться, что даже место рождения не существует. Может быть, сама родина уже не родина, она часть другого государства, ага, называется по-другому.
1: Да,
2: поэтому...
1: Да.
2: Свидетельство о рождении полностью заполнено вот этими буквами «Х» или
1: вот
2: X.
1: Вы знаете, что Кирилл Птахов предлагает до 16 лет, то есть до достижения совершеннолетия, вместо вот этих крестиков «X» или «Х» ставить в свидетельство о рождении нолики.
2: Это очень хорошо. Вы знаете, что даже в компьютере есть двузначная система, 0 и 1, да, так и здесь. Крестик и нолик позволит более оперативно, более детально отражать какие-то изменения, потому что какая-то буква может сохраниться, тогда она изображается ноликом.
1: То есть при рождении ребенку ставят в метрике нолик, и по достижении 16 лет сразу крестик.
2: Совершенно.
1: Для его полнейшей идентификации.
2: Он же может, пока он маленький, даже играть с этим свидетельством о рождении в крестике и нолике.
1: Еще...
2: Вот, или выясняются вот продукты питания. Сегодня они полезны, завтра выясняется, что там добавки какие-то, и это, все это очень вредно. Поэтому тоже на этикетках можно сразу писать XXX. И что там состоит из чего? Тоже XXX, это сплошные крестики. И ты покупаешь, уже не будут люди спорить.
1: Да, потребителю будет гораздо легче
2: ориентироваться, да, в этих продуктах.
1: Да, да, да.
2: Когда узнают, разберутся, в конце концов, уже тогда напишут, может.
1: Да, после крестов. Еще вопрос. Вот мне сейчас пришла такая идея. Некоторые до сих пор называют Санкт-Петербург Ленинградом. Некоторые называют Санкт-Петербургом, и еще такой казус географический, что город называется Санкт-Петербург, а область называется Ленинградская. Что,
2: да,
1: вы предлагаете в этом случае?
2: Некоторые даже называли Санкт-Ленинград, чтобы пытались соединить такое компромиссное название. Поэтому пока это спорное название, почему не назвать город этот Эксград или Эксбург?
1: Или Экс-Ленинград.
2: Или Экс-Ленинград.
1: Замечательно. Друзья, напоминаем вам, у нас в гостях Фрол Степлтон, профессор Чикагского университета аналитической политики в 21 веке. И мы сегодня обсуждаем в нашей программе статью в газете «Известия», заметку об отмене половой принадлежности в Австралии в документах. Ведь это же открываются границы, все паспорта будут одинаковыми, у всех будут стоять кресты.
2: Совершенно верно. И люди тогда почувствуют себя все равные.
1: Конечно. То есть это будет действительно мир без границ, но с крестами. Весь мир крестами мы покроем, а затем...
2: Везде, всюду, где есть пока полемика, где неуверенность, где пока человек не знает, как будет что-то называться или какое будет отношение к проблеме, ставить X.
1: Ну что ж, друзья, Фрол, огромное вам спасибо за ваше время.
2: Я только, да, напоследок хотел, да, сказать, что вот в вашей стране и где-то в некоторых странах празднуют Международный женский день, я знаю, угу, до сих пор, мужской день. Можно сделать, соответственно, X-день номер один и X-день номер два.
1: И я думаю, вы совершенно правы, потому что все равно это разделение дней по какой-то расовой принадлежности. 8 марта – женщины, 23 февраля – мужчины. Для всех крест. X-day. Так мы его можем и назвать.
2: Да,
1: правильно?
2: Да.
1: Да.
2: И вместо «да» и «нет» тоже, в принципе, лучше говорить «экс».
1: «Экс».
2: Оно ни «да», ни «нет»
1: не
2: означает.
1: Да, нет. Да. И таким образом мир разделится наконец-то на крестики и нолики. И я думаю, что с этим исчезнут конфликты как расовые, так и по гендерному признаку. И мы заживем дружно крестики и нолики во всем мире. Да. Большое вам спасибо, Фрол.
2: Как говорят нас, «экс-бай».
1: Или, как говорят у нас, «экс-свидания». Всего доброго, это было радио «Чипльдук». Программа «Мнение эксперта». С вами был Олег Буйнов.

детская игра. Крестики, нолики, детская игра. Крестики, нолики, детская игра.

0: Чіпельдук. Старе, добре. Інтернет, радіостанція.
1: Добрая.

0: Глубокие мысли Джека Хэнди.
1: Знаете, как быстрее всего покрасить комнату? Прикрепите кисточки к роликовым конькам, а потом как-нибудь научитесь кататься по стенам и потолку.
2: Глубокие мысли Джека Хэнди.

0: Сегодня в рубрике «В помощь засыпающим» мы совершим ностальгическую экскурсию по старому доброму московскому метро. Старое доброе интернет-радио «Чипльдук» помогает под стук колес отойти ко сну нашим старым добрым слушателям, которые еще не забыли любимые станции, названные старыми добрыми именами. Итак, в путь.
1: Станция «Проспект Маркса». Переход на Арбатско-Покровскую и Горьковско-Замоскворецкую линии.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Дзержинская.
1: Станция Горьковская. Переход на Ждановско-Краснопресненскую линию.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – площадь Свердлова.
1: Станция Тургеневская. Переход на станцию Лермонтовская, Кировско-Фрунзенской линии.
3: Будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона.
2: Осторожно, двери закрываются. Следующая станция – Колхозная.
1: Станция Дзержинская. Выход на улицу Проспект Маркса и улицу Кирова. К магазину «Детский мир», памятнику Дзержинскому, Центральному дому работников искусств, Комитету государственной безопасности. Станция «Площадь Нагина».
3: Платформа с правой стороны.
0: А может быть и с левой?
1: Станция «Площадь Свердлова». Выход в город на улицу Пушкинская, Государственному академическому Большому театру Союза СССР, Колонному залу Дома Союзов, на улицу 25-летия Октября, магазину ГУМ, ЦУМ,
0: на улицу Горького, гостинице «Националь», к кафе «Мороженое Космос», магазину «Чертежник», на площадь 50-летия Октября,
1: проезду художественного театра. Станция «Ленинские горы». Выход в город на смотровую площадку, большую спортивную арену стадиона «Лужники», к большому трамплину и к центральному стадиону имени Ленина. Станция «Калининская». Переход на Арбатско-Покровскую и Филевскую линии. Выход в город на проспект Калинина, к Московскому дому книги, Министерству обороны СССР, магазину «Военторг», Дому дружбы народов СССР, Центральному дому журналиста и к ресторану «Прага». Станция Щербаковская.
2: Дорогие москвичи и гости столицы, у нас принято уступать места пассажирам с детьми, инвалидам и людям пожилого возраста.
1: Станция Ждановская. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны.
3: Поезд вел машинист первого разряда, герой социалистического труда Виктор Валентинович Постников. Граждане, пассажиры, будьте осторожны при выходе из последней двери последнего вагона, последнего поезда ушедшей эпохи. Трудовой коллектив депо «Калужская» желает вам приятных

0: работникам следственных органов неплохо напомнить, что для успешной поимки нарушителя закона его фоторобот должен быть показан.
1: А в случае его отсутствия словесный портрет преступника должен быть подробно и в деталях рассказан.
0: Не только следователям и сыщикам,
1: но и служебно-розыскным собакам.
0: Задумайся!

Радио Чиплдук. Великая оптимистическая революция. Переворот на 360 градусов.

Радио Чиппельдук является лекарственным средством. Посоветуйте врачу.

Передаем сигналы точного времени на радио Чиплидук для людей с замедленным восприятием информационного потока.

радио Чип и Дук. Ужасно! Смешное радио.

Я вырос на окраине рабочей, городской. Парнишка в модной кепке, зуб потертый, золотой. Парнишка, вид простой, и вовсе не красавец я, а мне навстречу все девчонки улыбаются. Когда под вечер я из дома выхожу во двор, сажусь в машину, улыбнусь и завожу мотор. Включаю музыку и разноцветные огни. С тоскою полную в глазах глядят мне вслед они. Ведь у меня есть черный бумер, он всегда со мной. Ведь у меня есть черный бумер, быстрый и шальной. Ведь у меня есть черный бумер, бумер заводной. Садись смелей, девчонка, покатаемся с тобой. Черный бумер, черный бумер, стоп, сигнальные огни. Черный бумер, черный бумер, если сможешь, догони. Черный бумер, черный бумер, под окном катается. Черный бумер, черный бумер, девкам очень нравится.

Дорогие друзья, как вы знаете, наше радио «Чипльдук» существует без всякой рекламы. То есть, по сути, свои акционеры и главные наши спонсоры – это вы. Если вы не подкидываете, не участвуете, не спонсируете нашу с вами любимую радиостанцию, то мы просто не можем существовать, не можем воспроизводить новый контент, как теперь говорят, новые передачи. Поэтому, друзья, не забываем поддерживать радио «Чипльдук». И вся информация на сайте 4duk.ru. Заранее спасибо.

0: Чипи-дук.
1: Говорит радио Чипальдук.
0: Чипи-дук.

0: Gerber, Michelin.
1: Ah, mais il y a une époque où les jambes, les jambes de Marlène Dietrich.
2: Это была минутка веб-радио Новой Каледонии на радио Чипльдук.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует началу точного времени. В Москве ровно 2 часа 2 минуты.

0: А сейчас время для вашей любимой программы «По нашим заявкам».
1: Как всегда в это время популярные диджеи Андрей и Кирилл уже звонят вам по телефону, чтобы вы поставили им их любимые песни.
2: Так, вот интересно. Турал Гамлетович, город Котлас. Звони в любое время, дорогой Чебульдук. Что мы и делаем? У нас вот перекус.
3: Да.
2: Решили в любое время, значит, вот во время прямо перекуса и позвоним.
3: Я буду питаться, Туралу, а ты разговаривай.
2: Да, Туралу Гамлетовичу.
4: Алло.
2: Добрый вечер, Турал Гамлетович нам нужен.
4: Представляться не учили вас? Здравствуйте.
2: Это радио Чипыльдук.
4: А, здравствуйте, радио Чипыльдук.
2: Да, нас не учили представляться, потому что...
3: А мы вообще такие, еще и во рту...
2: У нас, да, вот тут обеденный перерыв у одного сотрудника, а вы написали «Звони в любое время, дорогой Чипыльдук». Вот мы решили во время полдника вам набрать. А у вас какой сейчас процесс?
4: На полдник у меня яблоко, да.
2: У вас яблоко.
3: Хорошо.
2: Вы про нас не забыли, потому что времечко-то от вашей заявки прошло. Может, вы у нас давно уже и не слушаете?
4: Позабыл. Слушаю, конечно, каждый день у меня свой бизнес, и в своем павильоне у меня всегда играет радио Чипыльдук.
2: О, отлично, отлично. А бизнес какой? Так, если не секрет.
4: А мы приносим пользу нашим людям. В Котласе делаем ключи, дубликаты ключей, заточку. Ножей, ножниц и гравировку на сувениры.
2: Такие металлические работы, так сказать, полезные всякие.
4: Да, у нас название даже цех металлическое.
2: Ну, мы настолько просто поражены, что в городе Котлас в павильоне играет Чипыльдук.
3: И при этом проводятся металлические работы.
2: Металлические работы даже, они не заглушают нашу музыку и голоса, да?
4: Ну, в перерывах между работой всегда звучит. Между прочим, кстати, многие люди, причем даже довольно преклонного возраста, с удивлением слушают всякие разные штуки, которые вы там вещаете, и спрашивают нас, а что это такое у вас играет?
3: А вы должны сказать, что же мы этим ключом открыли ваше сердце, этим музыкальным ключом.
4: Безусловно.
2: Скажите, у вас отчество...
4: Это как будто звучит, как будто еще одна гравировка вот. На ключ.
2: Да. Ну, у вас отчество Гамлетович, поэтому такой вопрос сакраментальный. В общем, Чипыльдуку быть или не быть?
4: Однозначно и безусловно быть, потому что это потрясающая волна, я считаю.
2: Спасибо.
4: Именно та, которой не хватает вот нашей повседневности, чего-то такого доброго, музыкального и креативного, да.
2: Спасибо.
3: Ну, в городе Котлас множится вот число поклонников Чипыльдука, или вы все-таки где-то в одиночестве, может быть, даже? Нет?
4: Ну, в том числе нашими молитвами и усилиями тоже множится, потому что, ну, всем рассказываю, стараюсь ребятам. И причем, я честно скажу, у всех сразу же однозначно такое положительное впечатление такого чего-то невероятного. Я им как будто открываю Нарнию.
3: Ну, это очень здорово. Нам, конечно же, приятно, потому что что такое радиостанция, которая вот так, как мы, существует без спонсорской поддержки, а за счет, что называется, акционеров наших слушателей. Это отсутствие, по большому-то счету, обратной связи. Это же не мы выходим на сцену и получаем аплодисменты, а мы как бы что-то записываем куда-то в пустоту, выдаем потом в эфир, а вот этот фидбэк получаем исключительно исходя из общения со слушателями, когда мы им звоним и просто интересуемся. Ну, все нормально или что-то где-то подправить надо. Так что спасибо вам большое. Да.
2: А скажите нам пару слов про город Котлас, потому что для нас это как бы новая такая география. А у вас, вы Туралос Манлы, и что вас занесло? Котлас, это же холодно, это же севера какие-то, правильно?
4: Ну, это на самом деле южная граница севера страны. Вот такое у нас есть в нашем городе, как бы клеймо, не знаю, чтобы... Ну, в общем, какое-то вот такое выражение. Вот. Угу. А так, не знаю, я поэт, могу прочитать вам свое стихотворение.
2: Давайте.
3: Чудесно, ждем.
2: Жуем и ждем.
3: Да, жуем и ждем. У нас просто обеденный перерыв.
2: Перекус, да. Мы решили не откладывать звонок. Вы столько времени прошло, думаем, нет, но уже ждать нет мочи. Решили позвонить. Читайте стихи.
4: Одни поют слова, и песни согревают. Стихами про любовь иные жгут сердца. Слова не воробьи, летят, их не поймают, неся особый смысл в полете без конца. Безумолку один теряет слов значение, другой несет обет, молчание без слов. Словами лгут во зло, и реже во спасение, словами бьют в лицо, не хуже кулаков. Я в поиске среди забытых заклинаний, в плену преступных смыслов, в паутине чар, немое естество, в глубинах мирозданий, моей судьбы проклятие или Божий дар, я ищущий ответ вопросу, что не задан, прокладывать на зов свой вектор, новый путь. Не быть ни пастухом, не быть в забитом стаде, и в омут злых страстей случайно не свернуть. Сияет ты, мой друг, но не в лучах примера, не для снующих глаз, не на потребу дня. Будь словно уголек, что под землей тлея, корней сплетения греет, древо бытия.
2: Страничка поэзии на радио Чапыльдук от Турала Гамлетовича из города Котлас. У нас на Чапыльдуке возможно все. Вот даже такое самовыражение искреннее, поэтическое, такое глубокое и необычное.
3: Спасибо, спасибо.
2: Спасибо, вы нам скрасили наш ужин, но не как вот в ресторане, знаете, за столиком музыканты играют, а народ жует.
3: Да вот вы знаете, я тоже сам пришел, а мне Андрей говорит, ну ты сейчас будешь есть вредную пищу. Я говорю, ну так вот же у меня кефир. Он говорит, все равно тут это вредно, то вредно. А вот сейчас мы получили духовную пищу,
2: да,
3: на самом деле, хорошую.
2: Антидот такой, который нейтрализует вредную пищу материальную, пищу духовной. Вот. Такой вот у нас слушатель. Мы всегда поражаемся, радуемся таким людям, как вы. Значит, будем жить, быть или не быть, вопрос решен. Турал Гамлетович.
4: Да, безусловно.
2: Спасибо. Ну вот мы побывали, как-то чуть-чуть соприкоснулись с городом Котласом, южной границей нашего севера.
3: Мы открыли просто, открыли ключом как раз.
2: Да, да, да.
3: Нам врата от города.
2: Ну, а когда-нибудь люди будут настолько доверять друг другу, что и ключи не понадобятся, потому что запирать ничего не надо будет.
4: Ну, пока мы живем в нашем времени, в наших реалиях, все, кто теряют ключи, добро пожаловать в цех, город Котлас.
2: Спасибо. Ну что, счастливо. До новых, так сказать, встреч в эфире.
4: Я очень рад был вас слышать.
2: Да, и напрямую. Пока.
3: Всего вам доброго. Спасибо.
4: Да, счастливо. Пока-пока.
2: Пока.

Что нового, приятель? Так называлась тема беседы, которую я только что провел по телефону со своим давним знакомым, и которая не имеет ничего общего с названием только что отзвучавшей композиции. Ну, а сейчас, коль уж я включил микрофон, и надо еще что-то сказать про следующую песню, с удовольствием объявлю вам разговор со своим приятелем, я еще не закончил.

Передаем сигналы точного времени на радио Чипльдук. Начало шестого сигнала соответствует точному времени. В Москве ровно 3 часа 3 минуты.